0: части, так как оно размещено самовольно, без разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. Отмечается, что участок, на котором стоит комплекс, имеет разрешенный вид использования под временный магазин.
1: Про суды.
0: Хасанский районный суд прекратил уголовное дело против индивидуального предпринимателя по факту гибели 14-летней школьницы и назначил ему судебный штраф в 150 тысяч рублей, пишет АИФ Приморье. Напомню, в марте в поселке Славянка девочка по просьбе подруги купила баллон для портативной плиты. Она несколько часов вдыхала газ из него и позже умерла. Предприниматель признал вину и раскаялся. Он сотрудничал со следствием, возместил ущерб семье погибшей и перечислил благотворительный взнос.
1: Про авиацию.
0: Крупнейшая авиакомпания страны изменила правила провоза пауэрбэнков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбэнки можно только в кармане или под сиденьем кресла. Также перевозчик напомнил, что пауэрбэнки с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт-часов пассажирам перевозить запрещено.
1: Про музыку.
0: Россияне назвали «Зеленоглазое такси» любимой автомобильной песней. Ее выбрали 37% участников опроса, которого провели музыкальный и автосервис. В пятерку популярных также вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка», «Трасса Е95» и «Такси-такси». Еще одна любопытная деталь – мужчины за рулем чаще слушают радио, а женщины – собственные музыкальные подборки. Среди жанров лидирует поп-музыка, ей отдает предпочтение почти каждый второй водитель. Далее шансон, рок, а также рэп и хип-хоп. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
1: Про погоду.
0: Плюс 11 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, а температура поднимется до плюс 18. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Татьяна Митр, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: Авторадио. Номер один в России.

Мир, труд, май, Попов, радио открывай. 7 мая на календаре, он это и сделал. И очень хорошо у него получилось. И с помощью этих как раз радиоволн вы сейчас слушаете и слышите меня. Ну и, конечно же, Еву Полину на волнах Авторадио. 7 мая на календаре, сегодня четверг. Всех поздравляю с замечательным праздником, с Днем Радио. Всех причастных, кто так или иначе связан с радиоэфиром. И себя тоже. В студии Павел Нахимов. Всем большой привет.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации. Ваш автомобиль. Расскажу о том, что происходит на дорогах нашего города. В данный момент на карте Яндекса заторы со стороны Снеговой Пади до Второй речки от Лазов центра, от Горпарка в центр. На столетии из-за ДТП движение медленное. Есть, сейчас скажу, в какую сторону. Со стороны Постышева до Молодежной. Медленное движение также на Спортивную в сторону Борисенко от Лазов центра.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
0: «Автомонитор», «Авторадио». Погода.
1: Партнер выпуска — застройщик ООО «Team Group Development». Жилой комплекс «Сердце квартала». В Владивостоке сейчас около плюс 11, сегодня до 18 тепла, пасмурно, умеренный ветер.
2: Реклама спонсора.
5: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
6: Это же дорого, снимали бы и дальше.
5: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
7: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
5: Телефон 205-60-60.
8: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте nashkodom.rf.
0: Реклама.
9: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы.
10: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
0: Авторадио представляет.
12: Будто я египтянин.
13: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
14: Мне нравится здесь королевство.
13: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
15: Приморская сцена Мариинского театра представляет.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Движение на участке краевой трассы в селе Прохладное ограничат для ремонта дороги, сообщает Примамедиа. Перекрытие для проведения работ по устройству площадки пункта весогабаритного контроля и устранению пучинообразности будет действовать с 12 мая. Отмечается, что ограничение не нарушит доступность населенных пунктов Надеждинского округа. Альтернативный проезд сохраняется по региональной дороге поселок Новый Дефрис-Седанка. Работы планируется завершить до конца мая. На Дальнем Востоке мужчины зарабатывают на треть больше женщин, пишет РБК «Восток». Так, в Приморье разница составляет 78 тысяч рублей. Это почти 32%. Средняя зарплата мужчин 114 тысяч против 78 тысяч у женщин. Разрыв в оплате труда сохраняется во всех отраслях. Наиболее значительный перевес заметен в сфере культуры, спорта и развлечений, в IT и связи, а также в профессиональной и научной деятельности. Минимальные различия зафиксированы в строительстве, образовании и энергетике, однако здесь женщины в среднем получают меньше. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее такую инициативу озвучили в Общественной палате. Изначально предполагалось, что в мае и в сентябре учиться на улице будут первоклассники, но в Нижней палате уверены, что это понравится и детям постарше. Особенно для такого формата подойдут уроки физкультуры и окружающего мира. И организовывать их на свежем воздухе стоило бы, если у школ есть такая возможность. 22-летний спортсмен из США потянулся 12 412 раз за сутки и установил мировой рекорд, сообщает издание People. Мужчина начал подтягиваться в 10 утра в субботу 2 мая и завершил попытку ровно через сутки в 10 утра в воскресенье 3 мая. Все это время он вел трансляцию на YouTube, как рассказал рекордсмен. Он начал серьезно заниматься подтягиваниями около 3 лет назад после спора со своим другом. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Чехагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите. Авторадио.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
16: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
17: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. От Гурпарка в центр, от Лазов в центр по кольцу 3 рабочий из-за ДТП. Движение замедленное. Со стороны Магнитогорской до Столетия из-за ДТП. На Русской медленное. Двигаются машины в оба направления. На Выселковую в сторону кольца Багратиона замедление. И пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills» во Владивостоке плюс 12 сейчас и в течение дня сегодняшнего 18 тепла, умеренный ветер, облачно.
2: Реклама спонсора.
3: Свистать всех наверх! Берем курс на Green Hills!
4: Вот переедем скоро, и все площадки будут в моем распоряжении. Все лабиринты, качели, скалодром и огромный корабль.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Я календарь.
7: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто, 12+.
8: Информационный спонсор Авторадио.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Во Владивостоке парад Победы пройдет без военной техники. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград, умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Парад Победы во Владивостоке пройдет без военной техники. Как заявили в мэрии, 9 мая горожане увидят шествие курсантов и юнармии, а затем на Светланской пройдет 20-минутное театрализованное представление под песни Победы. Решение об отмене парада в традиционном формате власти получили от военных. При этом, по предварительной информации, шествие «Бессмертный полк» все-таки состоится.
0: Про ограничения.
2: Отмечу, что все запланированные ограничения на дорогах города 9 мая остаются в силе. С утра до 13 часов будет закрыт движение в районе Центральной площади, ЖД вокзала и на Корабельной набережной. Также на набережной с вечера завтрашнего дня более чем за сутки будет недоступна платная парковка. Оттуда 9 мая в 22 часа запустят праздничный фейерверк.
0: Про штрафы.
2: Во Владивостоке водителям начали приходить штрафы за выезд на выделенную полосу в районе Покровского парка, пишут местные СМИ. Размер взыскания составляет 2250 рублей. Ранее автомобилисты пользовались этим участком практически без последствий. Однако теперь здесь установили камеру автоматической фиксации нарушений. При этом многие водители пока не знают о новых правилах контроля и продолжают выезжать на выделенную полосу.
0: Про мигрантов.
2: Российские власти продолжают ужесточать миграционное законодательство. На рассмотрении в Госдуме находится проект, который предусматривает лишение вида на жительство, если иностранный гражданин работает меньше 10 месяцев в году, сообщили депутаты. По их словам, закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулировали уже более 8 тысяч видов на жительство. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
0: Про туризм.
2: Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки. Прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 12 сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура максимум 18 градусов. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

0: главный вопрос, когда же будет у нас замечательные, прекрасные дни, когда можно будет отдыхать. Да вот уже буквально всего ничего осталось до этих самых дней. Суббота, воскресенье, понедельник впереди. Кстати, Авторадио объединяет нас каждый день, и 9 мая особенно. Совсем скоро мы будем праздновать День Победы, уже в эту субботу. Особенный день, торжественный для каждого из нас. Вы помните, как было в прошлом году? Мы отмечали юбилей и победы. Мы дружно хором пели песню «Катюша» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие более 300 тысяч человек из 300 городов России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились с телеканалом НТВ и соцсетью «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче вместе всей страной спеть эту самую песню. Где бы вы ни были, дома или на улице, с семьей или с друзьями, включайте Авторадио, пойте «Катюшу», снимайте на видео и присылайте свои ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие видео станут частью нашего итогового фильма, который увидит весь мир. «Страна поет Катюшу» в прямом эфире Авторадио. Присоединяйтесь. Друзья, с наступающим Днем Победы! Ну а сегодня 7 мая, День Радио. В общем, праздники на этой неделе в избытке. В студии Павел Нахимов. Всем большой привет!
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон». Карта клиента.
0: Автомонитор.
5: Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона нет». Расскажу прямо сейчас о ситуации на дорогах, друзья автомобилисты.

0: Яндекс.Карта показывает 3 балла. Это общая загруженность. Заторы имеются от Горпарка в центр, от Лазов в центр, от кольца Багратиона до второй речки и обратно на Василковой в сторону кольца Багратиона.
1: Реклама спонсора.
2: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
3: 23 семерки 2 0.
2: «Угона нет» на Черемушках.
3: 23 девятки 2 0.
2: Сайт «угона.нет».
4: Автомонитор. Авторадио. Погода.
0: Во Владивостоке сейчас около плюс 12 градусов. Сегодня в течение дня пасмурно, плюс 18. Ветер умеренный до сильного.
4: Реклама. Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише ФЛ.ру. 6+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митра. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима Майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Во Владивостоке проведение торжественного марша, приуроченного ко Дню Победы, приведет к ограничению движения в центре города, пишет Примамедиа. Сегодня с 12 часов дня до 13:30 перекроют участок дороги от улицы Петра Великого 2 до Корабельной набережной 1, а Строение 2. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок. Во Владивостоке в ДТП на Адмирала Юмашева погиб 22-летний водитель мопеда. 7 мая около часа ночи в районе дома номер 22 водитель мопеда «Ямаха» без номеров двигался в направлении Нейбута, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Аква». От полученных травм он скончался. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость, не совершать резких маневров и помнить, что мотоциклисты – самая уязвимая категория участников движения. Антимонопольная служба предостерегла экспертов от публичных прогнозов по поводу роста цен на социально значимые товары. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей, подчеркнули ведомстве. Как пишет ТАСС, поводом стали заявления некоторых аналитиков в средствах массовой информации по поводу возможного предстоящего роста цен на продовольственные товары и топливо. В России запретили один из старейших развлекательных порталов под названием «Я плакал». Решение принято Чертановским судом Москвы, как пишет ТАСС. Истцом выступила Чертановская прокуратура. Ведомство обнаружило в юмористических материалах сайта высказывания, которые унижают человеческое достоинство по признакам национальной и расовой принадлежности. РБК напоминает, что «Я плакал» – один из старейших развлекательных сайтов. Сейчас он еще доступен, и ресурс заблокируют после того, как Роскомнадзор внесет его в реестр запрещенных. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Реклама.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций со остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
10: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, таком я не слышал.
11: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
10: Нет, я готов.
11: Это хорошо. Становись в очередь.
12: «Литвяк». Уже в кино. 16+. Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о том, что происходит на дорогах нашего города. По данным карты Яндекса, заторы от Горпарка в центр, от Лозов в центр, на Спортивный, Луговой по всем направлениям, на Котельниково в сторону Третий Рабочий, от Кольца Багратиона до Второй Речки, от Постышева до Второй Речки тоже затор сейчас.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development». Жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке плюс 13 градусов в данную минуту. И сегодня плюс 18, синоптики обещают. Облачно, ветер умеренный.
2: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90.
8: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
9: Реми всегда выгодно.
10: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8 800 555 0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
11: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
12: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Татьяна Миттер. Главная новость к этому часу. Праздничные выходные в Приморье пройдут при хорошей погоде. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: В выходные дни в Приморье установится спокойная и по-весеннему теплая погода. Гребень Тихоокеанского антициклона обеспечит переменную облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений ночью будет стихать, днем усиливаться. 9 мая температура будет комфортной, примерно 17-24 градуса. Лишь на побережье Тернейского округа будет прохладнее, около 11-15 градусов. В дальнейшем начнется потепление, уже в субботу и воскресенье температура повысится. В континентальных районах воздух прогреется до плюс 23, а где-то и до 29, на побережье до 16-22. При этом теплая и сухая погода повышает риск пожаров.
0: Про туризм.
2: Проект Тихоокеанского морского круиза, который анонсировали на ВЭФ 2025 года, откладывается на неопределенный срок. По данным СМИ, дело в том, что судно, которое должно было запуститься на этой линии, арестовано за долги. Пока проект заморозили, когда его возобновят, неизвестно.
0: Про благоустройство.
2: Во Владивостоке у детского сада номер 167 на Патрокле обустраивают сквер под названием «Сердце Патрокла» с новыми пешеходными дорожками из брусчатки, пишет АИФ Приморье. Проект выбрали жители на краевом конкурсе «Твой проект». На работу направили 3 миллиона рублей. Подрядчик уже выровнял площадку, укладывает покрытие и готовится установить малые архитектурные формы. Власти рассчитывают открыть обновленный сквер в июне.
0: Про страхование.
2: Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать, пишет «Известия». По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно, как уточняет Всероссийский союз автостраховщиков. При возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
0: Про экологию.
2: Мужчины больше вредят планете, чем женщины, сообщает журнал «Норма». Согласно исследованиям 22 ученых из 13 стран, экологический кризис связан не просто с человечеством в целом, а во многом с моделью поведения под названием «гегемонная маскулинность». Это культ силы, контроля, доминирования и высокого потребления. По результатам исследования, мужчины в среднем оставляют больше углеродный след, реже меняют привычки ради экологии, слабее поддерживают зеленую политику и чаще занимают позиции контроля в отраслях, сильнее всего бьющих по природе, от тяжелой промышленности до добычи ресурсов и военной сферы. Авторы подчеркивают, речь не о вине мужчин как таковых. Главной причиной они считают не пол, а доминирующий социальный идеал мужественности. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 13 во Владивостоке сейчас, сегодня в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура поднимется до 18 градусов. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Татьяна Миттер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

А главное, мы всегда помним, это что? Ну, естественно, наверное, в понедельник утром. О главном думаем, как понедельник, чтобы прошел превосходно. А в четверг мы думаем о том, как мы будем проводить пятницу, а после предстоящие выходные. Конечно, праздники впереди. У нас их достаточное количество. Вот, к примеру, сегодня тоже праздник, хоть и день не выходной, но все равно 7 мая. День радио. Всех поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием. Ну, а я же Павел Нахимов здесь в эфире. Всем большой привет. Включи.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах. Карта Яндекса нам показывает заторы со стороны Постышева до Второй речки, со стороны Снеговой Пади до Второй речки, от Горпарка в центр, от Лозов в центр, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Во Владивостоке сейчас около плюс 13 градусов. Сегодня до 18 выше нуля, преимущественно без осадков, умеренный ветер до сильного.
2: Реклама спонсора.
3: Мария Ивановна, а это правда, что вы в Green Hills переезжаете?
4: Да, Вовочка. Учителя и медики могут взять там квартиру по льготной ипотеке с ремонтом. Очень выгодно. Так что скоро у меня новоселье.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
0: 2148.
7: «Биомеханика».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда «Нинель», регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг «Чудодей» – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. «Чудодей» – магия твоего настроения.
9: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
0: Авторадио представляет.
10: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru.
11: Для аудитории 18+.
12: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
0: Информационный спонсор «Авторадио».
13: Я календарь.
14: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
0: Информационный спонсор Авторадио. Авторадио представляет.
15: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Митра. В основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима, майонез от Максима Провансаль. Прекрасное дополнение для любимых блюд. Сотрудников водоканала Михайловки оштрафовали за упавших ночью в вырытую траншею женщин, сообщает Усурмедиа. В Михайловском районе Приморского края начальник производственного участка Приморского водоканала, житель Уссурийска, признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работы, из-за чего две женщины получили тяжелые травмы. Суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимому судебный штраф, потому что он признал свою вину. В Находке врачи спасли жизнь иностранцу после остановки сердца. Как пишут СМИ, 35-летний гражданин Китая более 4 часов терпел боль в грудной клетке, прежде чем вызвал скорую помощь. Бригада медиков диагностировала инфаркт и начала терапию. Больного доставили в больницу, когда у него началось смертельно опасное нарушение ритма сердца. Врачи обнаружили, что одна из главных артерий сердца перекрыта тромбом на 99%. Тогда они провели хирургическое вмешательство, чтобы восстановить кровоснабжение. Через 10 дней пациента выписали. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 35 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас по электронным билетам ездит примерно каждый 7-й пассажир. В России снимут новую версию фильма под названием «Курьер». Это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на кинокомпанию, которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. Съемки начнутся в июне, актерский состав не раскрывается. Премьера запланирована на начало следующего года. Напомню, в СССР «Курьер» вышел на экраны в мае 1987 года. Фильм стал одним из лидеров проката, собрав более 50 миллионов зрителей. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь.
0: Авторадио.
3: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
4: ВГО-2, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Еламед».
8: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 город Ставкар.
13: Успех.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нофюз. Автомонитор.
2: Друзья автомобилисты, я вновь спешу рассказать о дорожной обстановке. Карта Яндекс, она в этом помогает. Со стороны Снеговой пади до Второй речки, от Гурпарка в центр, от Лазов в центр, на Комсомольской, на перекрестке до Затора сейчас. Также по кольцу Третьей рабочей, на Стрелковой в сторону Фадеева.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска — застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент», жилой комплекс «Сердце квартала». 13 градусов тепла сейчас во Владивостоке сегодня, до плюс 18, преимущественно без осадков, пасмурно, умеренный ветер до сильного.
0: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашечка.рф.
1: Реклама.
7: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
8: Пора на пикник. В Рэми и Рэми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
9: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
10: Аудитория 0+.
11: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
12: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Авторадио представляет. Будто я
13: египтянин. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
14: Мне нравится здесь королевство и привык.
13: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
1: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Музыка

своя атмосфера из Тейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 13 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Митер. Главная новость к этому часу. В Приморском крае заканчивается отопительный сезон. Далее подробно.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Отопительный сезон завершается по всему Приморью. По сообщениям энергетиков, батареи уже не греют в 14 муниципальных образованиях, а также в Артеме и Партизанске. В целом, в летний режим к этому времени перевели 80% котельных. В ближайшее время специалисты готовятся к началу гидравлических испытаний, а также к ремонту и замене оборудования на энергообъектах по всему краю.
0: Про пожары.
2: Жители Приморья снова призвали быть осторожнее во время отдыха на природе. Повышенный класс пожароопасности сохранится на территории края до конца праздничных выходных. Особенно высокие риски прогнозируются в Хасанском районе, в Кавалеровском и Лесозаводском округах. В избежание пожаров граждан попросили не разводить костры, не поджигать сухую траву и не бросать непотушенные окурки, в том числе из окон автомобилей.
0: Про аварии.
2: Водитель мопеда во Владивостоке погиб в ДТП. Авария произошла в ночное время на улице Адмирала Юмашева. Молодой человек на мопеде без номеров не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной. В результате водитель мототранспорта получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее в СМИ сообщалось, что мопедисту на вид 14 лет, но по факту водитель оказался совершеннолетним.
0: Про экзамены.
2: Рособорнадзор перечислил, что нельзя делать выпускникам на ЕГЭ в этом году. По данным СМИ, в списке запрещенного выполнение работы не самостоятельно и общение с другими участниками экзамена. Также нельзя пользоваться средствами связи, вычислительной техникой, справочными материалами, письменными заметками и другими средствами хранения информации. Кроме того, запрещается выносить из аудитории черновики, экзаменационные материалы на бумажном и электронных носителях, фотографировать бланки, переписывать задания в черновики. Кроме того, не получится перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать, обмениваться любыми материалами и предметами.
0: Про праздник.
2: Бессмертный полк пройдет во Владивостоке 9 мая. Стало известно, что традиционное шествие состоится в обычном формате. Горожане смогут пройти по центральным улицам с портретами своих предков-героев Великой Отечественной войны. Построение колонны начнется в субботу в 9 часов утра у здания «Серая лошадь» на Алеутской. Шествие пройдет по Светланской до набережной Цесаревича и далее к мемориалу «Боевая слава ТОВ». Принять участие могут все желающие без предварительной регистрации. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: 13 градусов сейчас во Владивостоке, сегодня в городе переменная облачность без осадков, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 15. По краю переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер умеренный, температура от плюс 14 до плюс 19. Татьяна Митер, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один.

Иногда стоит подождать для того, чтобы итог был более радостный и более интересный. А в плане наших реалий ждать нам чего? Ну, к примеру, выходных. Хотя зачем их ждать? Они в любом случае настанут, придут тогда, когда необходимо. Четверг, сегодня, завтра пятница, праздники, праздничные, предпраздничные дни. Сейчас всех с наступающими поздравляю. Ну а 7 мая, день в нашей радиосфере очень важный. День радио отмечаем мы сегодня. Друзья, всех, кто так или иначе причастен к этому замечательному празднику, поздравляю. Меня зовут Павел Нахимов. Большое всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон».
0: Автомонитор.
5: Рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса нам в этом очень хорошо помогает. Со стороны Снеговой Пади до Второй речки затор сейчас. Также на Тополиной аллее вверх от Лазов центра, от Горпарка в центр. А на участке от Диамида до Окатовой ДТП. Там пока что сильных заторов нет. На Борисенко в сторону Спортивной замедление. Пока информация вся.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills» во Владивостоке сейчас около плюс 13 градусов. В течение дня сегодняшнего плюс 18. Пасмурно, облачно, умеренный ветер. До сильного.
6: Реклама спонсора.
7: Я военный, служу по контракту. Недавно приобрел свою квартиру в ЖК «Green Hills». Менеджер здесь же в отделе продаж помог оформить сделку. Быстро и просто. Как говорится, пришел, увидел и купил.
8: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама. Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель», ТЦ «Сангурай», третий этаж.
9: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
10: Возрастное ограничение 6+.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
11: Без тебя жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. У россиян появится еще один стимул для роста рождаемости. Минтранс намерен рекомендовать регионам расширить права многодетных родителей. Если детей не менее 4, то семьи смогут получить право на бесплатную парковку у дома. Конечное решение о запуске льготы останется за регионами. В частности, ряд из них уже выразил готовность ввести такое разрешение, пишет «Коммерсант». Газета при этом отмечает, что в большинстве городов России льгота уже действует, но ее недостаточно. Бесплатно оформляется только одно место. В России почти 3 миллиона многодетных семей, у многих две машины. Билеты на электричке станут электронными по всей стране к 2035 году. В правительстве утвердили концепцию развития перевозок в пригородном железнодорожном транспорте. Она также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов электричек. По подсчетам Кабмина, на это потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в пригороде, составляет 13 лет. В российских школах работает более 346 тысяч учителей младше 39 лет. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, это почти треть от всех педагогов страны. Кравцов отметил, что молодые специалисты приходят хорошо подготовленными, уверенно используют цифровые технологии и легко внедряют новые подходы к учебе. По словам министра, с каждым годом профессия привлекает все больше выпускников. В минувшем году абитуриенты подали свыше 500 тысяч заявлений в педагогические вузы. Приемные комиссии получали около 10 тысяч заявок ежедневно. А конкурс на бесплатное обучение достиг 12 человек на место. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на jaggar.ru. От 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Прямо сейчас рассказываю о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы. Со стороны Снеговой пади до Второй речки, от Второй речки до Пустышева, над Гурпарка в центр, от Лозов в центр, на Борисенко в сторону Спортивной.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В Владивостоке сейчас около плюс 14 градусов. Сегодня до 18 тепла, преимущественно без осадков, умеренный ветер.
0: Реклама.
2: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
3: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
0: Девелопер Астера представляет. Жилой комплекс.

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «СС «Лоза». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
2: Реми всегда выгодно.
3: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
4: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: 14 часов в Приморье.
1: Новости.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Четвертый класс пожарной опасности сохраняется в трех округах Приморья. Далее подробности.
1: Про спонсор.
3: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
1: Про главное.
3: До начала следующей недели в лесах Приморья сохраняется повышенный риск возгорания. Об этом сообщает МинГУИЧС. Четвертый класс пожарной опасности объявлен с 7 по 11 мая в Лесозаводском, Хасанском, Кавалеровском округах. МинГУИЧС призывает жителей и туристов соблюдать строгие меры предосторожности, избегать разведения костров, не бросать окурки и спички, а также воздерживаться от выжигания сухой растительности.
1: Про цены.
3: В нескольких регионах России подешевели социально значимые продукты. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Цены снизились после соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем товары из 39 категорий подешевели более чем на 11%. Сильнее всего снизилась цена на помидоры, творог, картофель, лук и сметану. В ведомстве считают, что такие соглашения нужно активнее заключать и по другим важным товарам, например, хлебу, яйцам и мясной продукции.
1: Про социальные сети.
3: В России предложили ввести контроль за социальными сетями школьников. Общественники связали эту меру с распространением деструктивного контента в интернете и отсутствием у детей понимания ответственности за публикации. Как сообщает РИА Новости, к работе планируют привлечь школьных психологов. Специалисты смогут объяснить детям границы допустимого в сети.
1: Про мигрантов.
3: МВД предложила провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с 27 по 30 год. Законопроект уже появился на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что для работодателей иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медообследование и геномную регистрацию иностранных работников в госучреждениях. А трудовые договоры с теми, кто приедет по организованному набору, предлагается делать только срочными. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
1: Про погоду.
3: Около 16 тепла сейчас во Владивостоке, завтра облачно с прояснениями. В городе небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 17. В крае в пятницу переменная облачность, на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, на западе местами сильный, температура от плюс 9 до плюс 20 градусов. Наталья Любавинкина, служба информации.
1: Реклама спонсора.
4: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
1: Авторадио.

На позитиве быть очень здорово, очень хорошо. И неделя-то заканчивается тоже прекрасно. Праздниками. Сегодня днем радио. Завтра пятница, по умолчанию праздник предпраздничный, а потом будет 9 мая, 10, 11 выходные, которые тоже мы будем проводить вместе под музыку Авторадио. Здесь Павел Нахимов, говорю всем большой привет.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска — фирменный центр Starline. Установка сигнализации — ваш автомобиль. Расскажу о том, что происходит на дорогах нашего города. И в данный момент загруженность следующая: проспект Столетия, основная пробка 8-бальная со стороны центра в направлении Второй речки. Проспект Столетия из центра на 4 балла больше сейчас, чем обычно. Также Некрасовская улица со стороны Столетия от Гоголевской развязки до Моргородка тоже движение осложнено сейчас достаточно сильно.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс Starline с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр Starline. 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
4: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас около плюс 14 градусов сегодня. Да, 18 тепла, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Завтра синоптики в пятницу обещают плюс 17, небольшой дождь в первой половине дня, но ветер умеренный, со второй половины дня сильный.
4: Реклама.
5: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: Авторадио представляет...
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
2: Реклама на Авторадио. 22 66.

Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Томатная паста от Максима изготовлена из свежих и отборных помидоров, поэтому она такая, как вы любите. Россияне смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. Юристы предложили ввести двойное подтверждение значимых операций пенсионеров для борьбы с мошенничеством. Перспективным механизмом может стать двойное подтверждение юридически значимых операций. Например, при попытке продажи жилья или оформления займа нужно уведомлять доверенное лицо, родственника или социального работника. Также стоит расширить практику финансовых лимитов и периода охлаждения, чтобы пожилой человек мог отменить подозрительную операцию без последствий, пишет Лента.ру. Редкого дальневосточного леопарда сняли на видео в Китае. Животное заметили в провинции Цзилинь. Хищник вел себя осторожно, заметив людей, сразу же скрылся. Видео проанализировали ученые заповедника «Земля леопарда». Они пришли к выводу, что этот леопард ранее в России не фиксировался. Наиболее вероятно, что животное постоянно обитает на территории Китая. Вместе с тем специалисты отмечают, что этот случай подтверждает расширение ареала популяции. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора.
2: Чехардили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: Авторадио. Реклама.
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед». Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
12: И почему ты выбрал воздух?
11: Я хотел летать.
12: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
13: Литвяк. Уже в кино. 16+.
14: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». в театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
15: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нобиус. Автомонитор.
2: Расскажу о ситуации на дорогах. Карта Яндекса показывает нам заторы со стороны Гоголя до Столетия из-за ДТП, от Гурбарка в центр, от Лазов в центр, на Народном проспекте в сторону Рабочей, Василковой в сторону Второй речки, тоже движение плотное.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска — застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке сейчас около плюс 15 градусов, а завтра 17 тепла, возможен дождь в первой половине дня, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама спонсора.
3: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
4: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
3: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной — до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
5: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
3: Телефон 205-60-60.
6: Застройщик ООО «Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
1: Реклама.
7: Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
9: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
10: Реми всегда выгодно.
11: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
1: Авторадио представляет.
12: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
13: Мне нравится здесь королевский привык.
12: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
1: Авторадио представляет.
14: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru.
15: Для аудитории 18+.
16: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
17: Информационный спонсор «Авторадио».
18: Я календарь.
19: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
17: Информационный спонсор Авторадио.
1: Авторадио представляет.
9: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. Рособорнадзор определил список запретов для участников ЕГЭ. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсор.
2: Выпуск представляет Мебельград. Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Рособорнадзор определил список запретов для участников ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости. В пункте проведения экзамена школьникам запрещено выполнять работу не самостоятельно, а также общаться с другими участниками. Нельзя проносить средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме разрешенных для выполнения заданий по отдельным предметам. Также школьникам запрещено выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы, а также фотографировать бланки и переписывать задания. Кроме того, во время экзамена сдающие не смогут ходить без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться материалами. За нарушение участника удалят из пункта проведения ЕГЭ и выдадут ему соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию. Также Рособорнадзор запретил организаторам и сотрудникам охраны при досмотре прикасаться к школьникам, сдающим ЕГЭ. Инициативу поддержала Минпросвещение.
0: Про Приморский край.
2: Клещи стали активнее в российских регионах. По данным Роспотребнадзора, на сегодня по всей стране жертвами присасывания стало более 25 тысяч человек. Причем заметный прирост зафиксирован за последнюю неделю на фоне потепления. Как отметили в санитарной службе, 34 человека после укусов клещами заражены боррелиозом, тифом и энцефалитом. В случае присасывания сдать образцы на исследование жители Приморья смогут в том числе и в праздничные выходные. 10 мая будут работать лаборатории во Владивостоке, Находке и Дальнегорске.
0: Про Авторадио.
2: В эту субботу, 9 мая, наша страна отметит главный праздник – День Победы. Год назад, в честь 80-летия со дня Великой Победы, Авторадио на всю страну дружным хором спело песню «Катюша». Тогда участниками акции стали почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и 14 зарубежных стран. В этом году мы решили еще громче и ярче спеть эту песню. Для этого Авторадио объединилось с НТВ и соцсетью «Одноклассники». 9 мая в 13:30 по московскому времени в Приморье будет половина девятого вечера. Где бы вы ни были, в это время дома, в дороге, на работе, за праздничным столом, на улице, пойте «Катюшу» вместе с нами и всей страной. Обязательно снимайте все на телефон или видеокамеру, а затем присылайте ваши видео в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 15 сейчас во Владивостоке, завтра в городе небольшой дождь, температура до плюс 17. В крае завтра дожди, температура до плюс 9 на севере и до плюс 20 на юге. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха.
4: Обращайте внимание на желтые ценники.
3: Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Как-то мы с вами не знакомы. Олеся Соболева зовут меня в эфире Авторадио. Я сейчас песню свою пел звонкий. Узнали же вы его и по голосу, и по тексту. Вот сейчас и проверим, кто слушал внимательно, тому и деньги будут. Счастливый сезон продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Этому очень даже рады, мы этому очень даже способствуем, а вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь. С нами наш генеральный партнер Озон Банк. Вместе мы играем на деньги. На старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, и вместе мы исполняем ваши мечты. 5 желаний в этом сезоне станут реальностью. Вы же меняете гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир, ведь совсем скоро второй суперфинал. 4 июня. Меньше месяца осталось до исполнения вашего желания. Так что подготовьтесь к этому событию заранее. Пока же играем на деньги. Кстати, можете и заполучить 11 тысяч рублей. Они в банке лежат. А генеральный партнер игры возьмет да и удвоит выигрыш. То есть 22 тысячи рублей прямо сейчас в преддверии майских праздников. Ну, классная же прибавка, конечно. Давайте-ка остановим авторадио-рулетку. Узнаем номер игрока. 1183, последние цифры, префикс 916. Зовут счастливчика Алексей. Живет он в Москве и мечтает купить двухкомнатную квартиру в Сочи, не в Москве. Эх, Алексей, я тоже хочу в Сочи. Но не обо мне речь, а о вас. Давайте-ка мы прямо сейчас Алексею и позвоним, и все у него спросим сами. Почему в Сочи, есть ли у него квартира в Москве, и что он планирует делать, переехать жить ли. Но пока гимн Авторадио нам нужен вместо гудков. С него начинаются деньги. 3000 рублей уже у Алексея из Москвы. Надеюсь, он доступен, он свободен, он внимателен. И он очень ждет звонка от Авторадио. Но, кажется, он спит. Спит и видит сны. А тут ему в реальности Авторадио звонит. Алексей, Алексей, что же вы делаете? Ну, наверное, отпуск взяли между майскими. Как еще объяснить вот это вот все? Вы же уже все приготовили для исполнения своей мечты. Гимн слышали? Слышали. Вот ваше желание мы знаем. Будем исполнять. Надеюсь, что 4 июня вы будете на связи. Вы возьмете трубку, назовете песню, и тогда мечта о двухкомнатной квартире в Сочи исполнится. Пока же заберите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер удваивает ваш выигрыш, и совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озон Банка, с чем я вас и поздравляю. Алексей, красавчик, вот так вот. Спал-спал и 6 тысяч получил. Ну, магия в эфире Авторадио, самое настоящее. Запускаем рулетку. Продолжаем счастливый сезон с этой секунды в банке. 13 тысяч рублей. В ближайшее время их сделаем вашими. Ну и вообще, в этом сезоне исполним 5 заветных желаний. А под Новый год у нас ожидается еще и 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/контекст/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Рассказываю прямо сейчас о ситуации на дорогах, и карта Яндекса показывает нам заторы. На Народном проспекте в сторону Третьей Рабочей, на Василковой в сторону кольца Багратиона, в районе Комсомольской на перекрестке от Лазов в центр, от Гурпарков в центр, на Борисенко в сторону Спортивной. Также движение замедленное немного сейчас.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке в данный момент около 15 градусов тепла, пасмурно, и завтра плюс 17. В первой половине дня возможен дождь, умеренный ветер до сильного.
0: Реклама. Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
2: Авторадио представляет.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Авторадио. Новости.
1: Добрый день. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. В Приморье продолжаются активные работы по расчистке русел рек. Коммунальные службы и специалисты сейчас работают в Спасском, Чугуевском, Шкотовском, Лесозаводском, Лазовском, Красноармейском округах, а также во Владивостоке. Основная цель – минимизировать риски подтоплений населенных пунктов в период прохождения паводковых вод. Так, в частности, в поселке Углекаменск Партизанского муниципального округа проводятся работы по расчистке русла реки Мельники. Специалисты занимаются дноуглублением, удаляют донные отложения, наносы грунта. Также укрепляются берега для предотвращения их и разрушения в период паводков. Росстандарт утвердил ГОСТ по организации рабочего места. Он разработан по японской системе, пишет РИА Новости. Метод состоит из 5 пунктов. В частности, сначала нужно убрать с рабочего места все лишнее. Затем для каждой вещи определить постоянное место и регулярно поддерживать чистоту. По ГОСТу руководство должно поощрять порядок в рабочей зоне через конкурсы и награды. В Росстандарте напомнили, что эти правила рекомендованы и помогут работникам более эффективно и не отвлекаясь выполнять свои задачи. Эксперты фиксируют у россиян повышенный спрос на смену специальности. Количество заявок по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. В топе профессии для переподготовки IT, в частности, все, что связано с искусственным интеллектом. Не меньше востребованы сварщики, машинисты насосных установок и другие представители рабочих специальностей. Особой популярностью пользуются вакансии с возможностью обучения не до, а после трудоустройства. Компании, которые их предлагают, становятся все больше. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. В прошлом году наши граждане получили более 600 тысяч разрешений на въезд. Это на 10% больше, чем годом ранее, пишут данные Еврокомиссии. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. В ассоциации туроператоров России объяснили рост тем, что россияне почти перестали получать многократные визы. Если раньше можно было получить одну визу на несколько лет, то теперь многим приходится оформлять новую визу перед каждой поездкой. К этой минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успех.
9: Первые шаги.
10: Первая любовь.
9: Первый отпуск.
11: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
12: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
13: 6+.
14: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю, Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Авторадио.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Авторадио. Автомонитор.
2: Вновь расскажу о том, что происходит на дорогах нашего города. Карта Яндекса показывает заторы на Народном проспекте в сторону Рабочей, от Гоголя до Молодежной, от Лазов центра на Народном проспекте вверх, от кольца Багратиона до Второй речки. Замедление сейчас.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Во Владивостоке около 15 градусов тепла. В данный момент завтра плюс 18. В первой половине дня возможен дождь, ветер умеренный.
1: Реклама.
3: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
4: Девелопер Астера представляет. Когда сразу видно, здесь спокойно. Когда сразу видно, здесь уютно. Жилой комплекс «Секвойя». Проект класса «Комфорт» для ценителей удобства, покоя и стиля. Безопасный двор, панорамные виды, развитая инфраструктура и расположение в самом сердце Вольно-Надеждинского. Жилой комплекс «Секвойя». Когда сразу видно, есть перспективы. ООО «СЗ Билдинг ДС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
6: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
7: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. В предстоящие выходные в Приморье будет по-летнему тепло. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Летнее тепло придет в Приморье в эти выходные. 9 мая синоптики прогнозируют по всему краю от 20 до 25 градусов тепла. Высоким температурный фон будет как в центральных районах, так и на побережье. В последующие двое суток направление ветра изменится на южное, у моря станет прохладнее. Высокий температурный фон сохранится только в континентальной части региона. Во Владивостоке День Победы пройдет при теплой солнечной погоде, а далее максимальные температуры опустятся до 15 градусов.
0: Про пенсии.
2: В Госдуме озвучили порядок индексации пенсии. В следующем году повышать страховые выплаты пожилым планируется дважды. 1 февраля на уровень фактической инфляции и 1 апреля. При этом не исключается вариант, что размер пенсии будет индексироваться дополнительно и в другие даты. Так было, например, в прошлом и нынешнем году.
0: Про правила.
2: Кроме того, в Нижней палате российского парламента предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или с одноразовым контактным слоем. А вспышки света не должны противоречить нормам Санпина.
0: Про деньги.
2: Россияне стали меньше брать денег у банков. В апреле граждане оформили кредитов на почти 1 триллион рублей. При этом в марте объем выдач вырос на четверть, а в апреле всего на 4%. Небольшой месячный прирост зафиксировали в ипотечном кредитовании. Люди оформили более 80 тысяч таких кредитов на 350 миллиардов рублей. При этом средняя сумма ипотеки выросла всего на 1% до 4,5 миллионов. В потребительском кредитовании рост произошел из-за увеличения среднего чека, а не количество кредитов. Меньше всего россияне оформляют займы на товары в магазинах. В этом сегменте объем сократился на 11%. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Около 15 тепла сейчас во Владивостоке. Завтра в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура воздуха от 15 до 17 тепла. В крае в пятницу переменная облачность, на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ветер умеренный, на западе местами сильный, температура от плюс 9 до плюс 20. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы.
0: Авторадио. Номер один в России.

Здравствуйте, друзья автомобилисты. Авторадио объединяет нас каждый день, и 9 мая особенно совсем скоро мы будем праздновать День Победы уже в эту субботу. Особенный день, торжественный для каждого из нас. Вы помните, как в прошлом году мы отмечали юбилей Победы? Мир дружно хором пел песню «Катюша» на всю страну, на весь мир. Тогда в нашей акции приняли участие почти 300 тысяч человек из 300 городов России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились с телеканалом НТВ и соцсетью «Одноклассники», чтобы еще громче, еще ярче вместе всей страной спеть «Катюшу». Где бы вы ни были, дома, на улице, с семьей или друзьями, включайте авторадио, пойте «Катюшу», снимайте на видео и присылайте свои ролики в официальный канал авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие видео станут частью нашего итогового фильма, который увидит весь мир. Страна поет «Катюшу» в прямом эфире авторадио. Присоединяйтесь. С наступающим Днем Победы. У микрофона Максим Машьянов. Всем хорошего дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон». Карта клиента.
0: Автомонитор.
4: Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона нет». Расскажу о дорожной обстановке. 3 балла на Яндекс.Картах. Машины скапливаются на Народном проспекте в сторону кольца 3-й рабочий, на Выселковой, до трассы Седанка Патрокола, а также плотное движение в центре города по Светланской. На этом пока все. Хорошего пути.
0: Реклама спонсора.
5: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках. 23-9-00. Сайт «угона.нет».
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
4: В приморской столице тем временем плюс 14. Завтра термометр покажет до 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой дождь.
0: Реклама.
6: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
7: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
8: «Биомеханика».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
11: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.

Музыка Авторадио. Радиоканал «Авторадио Владивосток». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 25-00-653. Выдано 27 апреля 2020 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Музыка Авторадио. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Об основных событиях к этой минуте. Выпуск представляет торговая марка от Максима. Майонез от Максима «Провансаль» – прекрасное дополнение для любимых блюд. Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать, пишут «Известия». По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно. Как уточняет Всероссийский союз автостраховщиков, при возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Российские врачи смогут следить за пациентами по умным приборам. В правительстве готовят поправку, которая узаконит персональных медицинских помощников. Ведомости пишут, что последние 3 года специальные устройства тестируют в 16 регионах страны. В программе участвуют люди с гипертонией, диабетом, а также беременные женщины. Власти признали эксперимент успешным и хотят внедрить новшества по всей стране. Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автосоюза Ян Хайдзер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут прижимать автовладельцев. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Он добавил, что на дорогах могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому шанс стать жертвой такого вида преступления не 100%, даже если водитель был целью нарушителя. Напомню, накануне сообщалось, что в этом году нарушители заработали 1 миллиард 404 миллиона рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие ДТП часто происходят во дворах, на парковках, где нет камер наблюдения, доказать вину сложно, и при кольцевом движении. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии. Это именно у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Реклама спонсора. Свежий, пикантный, родной и любимый. Вкус по-домашнему неповторимый. К мясу добавьте, заправьте салат. Каждый в обед будет искренне рад. Майонез от Максима Провансаль. Добавьте вкуса в вашу жизнь. Авторадио. Реклама.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» 3 участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
6: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
7: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр, а при покупке напитка в кафе уже 6.
6: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпромнефть», региональные продажи «Газпромнефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbbonus.ru.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
10: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
11: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
12: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Поговорим о ситуации на дорогах города. Карта Яндекса показывает сейчас 4 балла. Скапливаются автомобили на проспекте Красного Знамени в сторону кольца инструментального завода, на Луговой, Докарской, а также замедлено движение на Народном проспекте в сторону кольца 3-й рабочей. На этом пока все. Всем хорошей дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке сейчас плюс 14, завтра синоптики обещают до 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама. Когда кажется, выхода нет, в центре «Будьте независимы» помогают анонимно избавиться от алкоголизма и других зависимостей. «Будьте независимыми» – профессиональный центр на Дальнем Востоке с лицензированной помощью в стационаре и на дому в сфере наркологии и психиатрии. Опыт более 15 лет. Позвоните 2-205-60-11. Борисенко, 40. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский Ратимир 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
3: Реми всегда выгодно.
0: Авторадио представляет.
4: Будто я египтянин.
0: Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
5: Мне нравится здесь королевский привык.
0: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год. Авторадио представляет.
6: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru.
7: Для аудитории 18+.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет. 20 мая. Комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
7: Возрастное ограничение 6+.
0: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
8: Информационный спонсор «Авторадио».
0: «Авторадио» представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Я календарь.
10: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
8: Информационный спонсор «Авторадио».
0: «Авторадио» представляет.
11: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
7: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Приморье, 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. В Приморском лесозаводске стартовало строительство 2-километровой защитной дамбы. Далее подробности.
0: Про спонсора.
2: Выпуск представляет «Мебельград». Умный выбор без переплат.
0: Про главное.
2: Строительство 2-километровой защитной дамбы стартовало в Приморском лесозаводске. Новый гидротехнический объект призван обезопасить жилые районы города от подтопления во время сезонных паводков. Сейчас специалисты Краевого агентства по мелиорации и гидрологии совместно с МинГУ и ЧС проводят расчистку склонов и планировку скального грунта. Общая протяженность дамбы составит более 2 километров, рассказали краевые власти.
0: Про запреты.
2: Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в нынешнем году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, пишет РИА Новости.
0: Про кино.
2: Мультфильмы в России будут полностью финансироваться государством. Раньше на полную поддержку могли рассчитывать только детские художественные фильмы. По новому закону такие же льготы получат отечественные создатели анимации. С бюджета им будут полностью оплачивать создание, прокат мультфильмов, пишет ТАСС.
0: Про развитие.
2: Минтруд проведет детальный анализ рынка труда. Такое поручение министерству дали в правительстве. Там хотят лучше понимать, как кадровый вопрос влияет на изменения в экономике. Отмечается, что в совещании Кабмина отдельно обсуждалась потребительская активность, рост зарплат, ипотека и доходы бюджета. Чиновники отдельно рассмотрели цены на товары и услуги в России и обговорили ситуацию на мировых рынках. Накануне, напомню, Росстат зафиксировал первую в этом году недельную дефляцию. С конца апреля цены в стране упали всего на 0,02%. Годовая инфляция приблизилась к 5,5%. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты на четверг 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Около 15 тепла сейчас во Владивостоке. Завтра в городе облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура до плюс 17. В крае на юге небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Наталья Любавинкина, служба информации.
3: Реклама спонсора.
4: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха.
5: Обращайте внимание на желтые ценники.
4: Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио. Номер один в России.

я тоже не могу молчать. Так хочу кричать на весь мир, на всю вселенную. Благо Авторадио позволяет. С праздником вас, дорогие. Хотя у нас тут что ни день, то день радио. Но согласитесь, вчера, сегодня, завтра мы на связи 24 на 7. Авторадио откуда только не вещало. И с Останкинской башни, и из метро, и на корабле у нас была студия. Вот вы нас хоть в космос запустите и оттуда услышите. Настраивайте на главное автомобильное радио страны все свои гаджеты. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение. И на сайте Авторадио.ру можно и слушать, и смотреть нашу видеотрансляцию. Ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине. Будем ехать с вами туда, куда вы держите свой путь. Олеся Соболева у микрофона. Огромнейшее спасибо каждому из вас по ту сторону приемника. Ну, согласитесь, без вас было бы не то.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
0: Автомонитор.
2: Расскажу о ситуации на дороге. Загруженность 5 баллов, согласно Яндекс.Картам. Небольшая пробка на Русской в обоих направлениях. На Столетии от Зари до Постышева. Также умеренный поток транспорта в центре города по Алеутской и Светланской, в районе площади Луговая до Карской, а также от станции Моргородок до Гоголевской развязки. На этом пока все. Счастливого пути.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». В столице Приморья в данный момент 14 градусов тепла. Завтра синоптики обещают до плюс 17. В первой половине дня небольшой дождь, ветер умеренный до сильного.
3: Реклама спонсора.
4: А у меня дочка теперь студентка. Чтобы ей не пришлось ютиться в общаге, купили квартиру-студию в Гринхиллз с видом на море. Отличный старт во взрослую жизнь.
5: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Гринхиллз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Нежные, домашние, красивые, тихие.
0: Дети?
6: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
7: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос.
8: Звоните 205-66-85. Застройщик ООО «СЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

правила три, важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Чебоксарах школы и техникумы перевели на дистант из-за беспилотной опасности. Занятия проходят в удаленном режиме в первую и вторую смены. Родителям дошкольников рекомендовали оставить детей дома. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Последний раз подобные меры в столице Чувашии вводили во вторник. Город подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли 2 человека и пострадали 35. Повреждения получили 40 жилых зданий. В аэропорту Сочи задерживаются примерно 50 рейсов, по данным онлайн-табло авиагавани. 24 самолета вылетят позже запланированного, 8 из них на международных направлениях в Анталию, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент.

0: Кент, Стамбул. Напомню, минувшей ночью аэропорт Сочи сообщил о действии ограничений на работу воздушной гавани для обеспечения безопасности полетов. В Минцифры предупредили россиян о полном отключении мобильного интернета в Москве 9 мая. Отмечается, что в День Победы ограничат доступ к белому списку сайтов, чтобы обеспечить безопасность на праздничных мероприятиях. Кроме того, нельзя будет отправлять и принимать СМС-сообщения. При этом планов по отключению или ограничению мобильного интернета в российской столице 7 и 8 мая нет, заверили в ведомстве. В министерстве допустили оперативные ограничения при возникновении угроз безопасности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
3: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026 года. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
10: Жук на картофеле – есть решение. «Коллайдер» уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. «Коллайдер» – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
14: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
18: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональной продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
19: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Ноль плюс. Автомонитор.
2: Плотно, но двигаемся. 7 баллов на картах Яндекса. Скопление транспорта на Русской в обоих направлениях. На Столетие от Зари до Постышева. Также от Золотого моста до станции Моргородок. Средний уровень трафика в центре города. На Океанском проспекте и Алеутской. В районе Гешельда в сторону Верхнепортовой. А также замедлено движение на Фадеева в сторону трассы Седанка-Патрокол. На этом пока все. Удачи в дороге.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
2: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development». Жилой комплекс «Сердце квартала». Сейчас во Владивостоке плюс 13. Завтра синоптики обещают до 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В первой половине дня небольшой дождь.
3: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
5: О, это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечка.рф.
1: Реклама. В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сезон скидок продолжается. Спешите сэкономить с фабрикой «Верена Мебель». До конца мая приобретайте мягкую мебель с выгодой до 15%, а корпусную до 40%. Подробности акции «Верена Мебель». Пародинская, 47Б. Второй этаж.
9: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
10: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
11: 2148.
12: «Биомеханика».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хотите зарабатывать в валюте? Государство помогает выйти на экспорт легко и выгодно. Центр поддержки экспорта поможет найти зарубежных партнеров, принять участие в крупнейших выставках и снизить затраты на сертификацию и логистику. Используйте господдержку. Сайт mybusiness25.rf. Телефон 8-800-555-0933. Оно Центр поддержки предпринимательства Приморского края.
15: Чихагбили, пицца, паста. Без томата все напрасно. А вы знали, что с томатной пастой можно приготовить тысячи вкуснейших блюд и огромное количество прекрасных соусов? Попробуйте, ведь томатная паста от Максима всегда такая, как вы любите.
0: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик!
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит. Вам линия автокредит. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. «Авторадио». Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. На одном из участков в крае ограничат движение. С чем оно связано, расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Секвойя Парк». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: С 12 мая ограничат движение на участке краевой трассы в селе Прохладное. Это связано с проведением работ по устройству площадки пункта весогабаритного контроля, сообщает город В. Ориентировочно срок окончания работ – конец мая. О завершении возобновления движения на участке власти сообщают дополнительно. Ограничение не нарушит транспортную доступность населенных пунктов Надеждинского округа. Альтернативный проезд сохраняется по региональной дороге поселок Новый, Дефрис, Седанка. Также сейчас действует ограничение по движению грузового транспорта в селе Прохладное. Кроме того, работает камера фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
0: Про здоровье.
2: Клещи стали чаще атаковать жителей Приморья. По данным Роспотребнадзора, заметный прирост пострадавших от присасывания зафиксирован за последнюю неделю. Почти 80% клещей приморцы извлекают и привозят в лаборатории. К этому времени более чем в 40% образцов обнаружены возбудители опасных заболеваний. Специалисты напомнили, что в случае присасывания необходимо сдать клеща на исследование живым в течение 2 суток. Лаборатории будут работать в том числе и в праздники, а именно 10 мая во Владивостоке, Находке и Дальнегорске.
0: Про железную дорогу.
2: Сплошные линии в районе железнодорожных переездов появились во Владивостоке. По данным ВЛРУ, новая разметка была нарисована минувшей ночью сразу на нескольких участках. Местные жители отметили неудобства, так как сплошные фактически перекрыли для них привычные маршруты. В профильной городской службе новую разметку объяснили приказом Минтранса об условиях эксплуатации переездов.
0: Про работу.
2: В России появился ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте. В документе, созданном на основе японской модели, прописано 5 ступеней. Сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Среди прочего, сотрудникам офисов придется четко разделять все предметы на рабочем столе и определять постоянное место для каждого объекта. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Плюс 14 сейчас во Владивостоке, завтра в городе небольшой дождь, температура до плюс 17. В крае также местами дожди, температура от плюс 9 до плюс 20 градусов. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
0: Авторадио. Номер 1.

Надеюсь, вас тоже мало что волнует в эти дни, потому что вы предвкушаете, да, приближающиеся выходные. Снова длинные три майских дня будет у нас с вами. Проведем их, конечно же, вместе в компании Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И каждому из вас летит еще и приглашение личное, между прочим, именное, на большую дискотеку Авторадио. Мы приближаемся к этому фантастическому шоу 4 июля. Встречаемся на ВТБ-арене и танцуем на одной сцене. Главные звезды поют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия Галибри и «Мавик», группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Могу говорить об этом бесконечно, но лучше, конечно, один раз увидеть и потанцевать. Подробности и билеты на авторадио.ру по 11 мая включительно. Действует промокод на скидку «Май», который дает вам 10% скидки при покупке билетов на большую дискотеку Авторадио. Заходите, выбирайте, ищите, приобретайте. Категория 12+. И встречаемся на большой дискотеке Авторадио. 4 июля на ВТБ-арене. Вы 30 тысяч зрителей этого одного фантастического шоу. Класс!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Автомонитор.
5: Семь баллов на Яндекс.Картах. Пробка на Русской в обоих направлениях, на Верхнепортовой до Светланской. Также замедлен трафик на Ивановской в сторону Фадеева и на проспекте Красного Знамени в сторону кольца 3-й рабочей. На этом пока все. Всем ровной дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
5: Партнер выпуска ООО «СЗ «Жилой комплекс Green Hills». Плюс 13 сейчас во Владивостоке, завтра до 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями, ветер умеренный до сильного.
6: Реклама спонсора.
7: А у нас скоро пополнение.
8: И новоселье в ЖК «Грин Хиллз».
7: Искали место, где жить с детьми будет безопасно и удобно.
8: Чтобы детский сад под боком.
7: Чтобы двор без машин.
8: И район зеленый.
7: Все как в «Грин Хиллз».
9: Подробнее на greenhills.rf. Застройщик ООО «СЗ «Жилой комплекс Грин Хиллз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
10: Вкус настоящей Беларуси. В магазинах «Белорусский фермер». Акции каждую неделю. А с системой лояльности покупки становятся еще выгоднее. Ждем вас. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
11: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой. Без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11. Телефон 261-00-25. 261-00-25.
12: Нежные, домашние, красивые, тихие.
13: Дети?
12: Если бы.

0: Подземный паркинг. 5 квартир на этаже.
1: Вдали от шума. С видом на зарю. И рассрочкой на первоначальный взнос. Звоните. 205-66-85. Застройщик ООСЗ «Астон». Азори здесь стихия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90.
3: Предложение ограничено и действует по карте Рэми Клуб.
4: Рэми всегда выгодно.
5: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг чудодей – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. Чудодей – магия твоего настроения.
6: Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
7: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
8: «Биомеханика».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. По словам спикера Думы, депутаты за последние 12 лет одобрили 20 мер для борьбы с фальсификацией событий прошлого. Володин назвал защиту исторической памяти одним из приоритетов в работе парламентариев. Так были одобрены документы о новых днях памяти. Кроме того, определено понятие геноцида советского народа, введена уголовная ответственность за его отрицание. Также установлено наказание за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Еще один закон установил меры наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. 4 российских аэропорта вернулись к штатной работе после введенных ограничений. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Росавиацию. Уточняется, что речь об авиагаванях Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а также о московском Домодедово. Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. В министерстве уверены, что семьи с 4 или более детьми должны иметь право оформить 2 разрешения для бесплатного хранения машины дома, пишет «Коммерсант». Администрации большинства городов сегодня оформляют только 1 резидентное разрешение на семью для бесплатного хранения автомобиля на платных парковках. К данным

0: Это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almac Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almac Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. «Циан», «Островок», «Роза Хутор» и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, совместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Ноль плюс.
2: Авторадио.
1: Автомонитор.
3: Рассмотрим текущую ситуацию на дорогах. 7 баллов, согласно Яндекс.Картам. Увеличена плотность автомобилей от Золотого моста до Постышева, а также на Русской в обоих направлениях. Затор в центре города на Алеутской и Светланской, в районе Гершельда до Верхнепортовой, а также скопление транспорта от Светланской до площади Луговая. Всем ровной дороги.
1: Автомонитор. Авторадио. Погода.
3: Партнер выпуска – застройщик ООО «Team Group Development», жилой комплекс «Сердце квартала». Во Владивостоке тем временем около 13 градусов тепла. Завтра до плюс 17. Облачно с прояснениями, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама спонсора.
4: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку. О,
5: это же дорого, снимали бы и дальше.
4: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Платить за свою квартиру гораздо выгоднее.
6: «Сердце квартала». Ипотека выгодна.
4: Телефон 205-60-60.
7: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте нашечетом.рф.
1: Реклама.
8: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Когда ребенок плохо говорит или отстает в развитии, испытывает серьезные трудности в обучении, важно не ждать, а начать системную коррекцию. Центр развития речи «АИСТ» во Владивостоке. 11 лет профессиональной работы с речевыми и когнитивными нарушениями у детей. Индивидуальный план и контроль прогресса с опорой на доказательные методы. Запись по телефону 8-914-666-02-15. Кирова, 25Е. Вторая речка. Центр развития речи «АИСТ».
10: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский ратимир 1 килограмм всего за 449,90.
11: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
12: Реми всегда выгодно.
13: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
14: Аудитория 0+.
15: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Реклама на Авторадио.
0: 22-66-500.
1: Музыка

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей. Или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
11: Категория 16+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу – еще одна камера фото-видеофиксации заработала во Владивостоке. На каком участке – расскажу через несколько секунд.
3: Реклама спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
5: Про главное.
2: Во Владивостоке в районе остановки Покровский парк начала работать камера, фиксирующая выезд на полосу для общественного транспорта. Первые штрафы водители уже получили. В Центре организации дорожного движения каналу «Город В» подтвердили, что комплекс следит за выделенкой в переулке Павленко, ведущей к краевой больнице. В ближайшее время обещают запустить еще две камеры, но их расположение и сроки пока не уточняются.
5: Про изменения.
2: Запуск новой круизной линии из Владивостока в дальневосточные порты перенесли на неопределенный срок. По данным Vail.ru, первые рейсы планировались на май, но судно для этих круизов с февраля находится под арестом. Как пояснили в региональном Минтуризма, в настоящее время обсуждается вопрос покупки другого лайнера. При этом к запуску тихоокеанских круизов уже проработаны и готовы маршруты и вся прибрежная инфраструктура.
5: Про субсидии.
2: Правительство России увеличит поддержку производителей электронной продукции на Дальнем Востоке и в Арктике. Повышающий коэффициент для расчета федеральных субсидий вырастет на 10%. Но в ближайшие 3 года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрели более 180 миллиардов рублей. Речь идет о дополнительных мерах поддержки для средних и малых городов, сельских территорий, новых регионов, а также Дальнего Востока и Арктики. Основной акцент сделают на развитии промышленной инфраструктуры. В частности, средства направят на софинансирование проектов по созданию и модернизации индустриальных парков и технопарков, включая площадки в сфере высоких технологий.
5: А документы?
2: С 1 марта будущего года в России изменится порядок аннулирования водительских удостоверений. Теперь права могут признать недействительными, если водитель не пройдет назначенное медосвидетельствование в течение 3 месяца. Речь идет о случаях, когда у человека выявили заболевание, противопоказанное для управления автомобилем, если требование проигнорировать удостоверение аннулируют.
5: Про медицину.
2: Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Как сообщают ведомости, такую инициативу ведомство направило в правительство. С января 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил их эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Курс доллара 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек.
5: Про погоду.
2: Плюс 13 сейчас во Владивостоке, завтра в городе небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура до плюс 17 градусов. В крае на юге небольшой, на остальной территории умеренный дождь, температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Наталья Любавинкина, служба информации.
3: Реклама спонсора.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио. Номер 1.

летних, если мы всегда с вами рядом здесь, на Авторадио, вместе и работаем, и отдыхаем, и, конечно же, празднуем важные события. Уже послезавтра, в субботу, главный праздник для всей нашей страны, да для каждого из нас. День Победы особенный. В прошлом году мы отмечали юбилей Победы, дружно пели хором «Катюшу». Тогда в нашей акции приняли участие почти 300 тысяч человек со всей страны и из 14 зарубежных стран. В этом году мы пошли дальше. Мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ и соцсети «Одноклассники», чтобы еще громче, ярче, вместе от всей души снова спеть «Катюшу». Где бы вы ни находились, 9 мая в 13:30 делайте громче Авторадио, делайте громче НТВ, заходите в «Одноклассники» и пойте вместе с нами «Катюшу». Да не просто пойте, приглашайте родных и близких, снимайте все это великолепие на видео. Можно воспользоваться обычным своим смартфоном, можно профессиональной камерой, чем угодно. Самое главное, потом эти видео присылайте в наш официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс», и самые яркие станут частью итогового фильма проекта, который в итоге увидят, ну, миллионы зрителей по всему миру. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь, вместе отпразднуем День Победы. С наступающим! Пока же давайте поработаем. Сегодня праздник у нас тоже, День радио, с которым я вас, Олеся Соболева, и поздравляю.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Автомонитор.
1: Партнер выпуска – фирменный центр Starline. Установка сигнализации – ваш автомобиль. Сообщу о дорожной обстановке. 5 баллов держится на Яндекс.Карте. Пробка на Океанском проспекте в сторону Военного шоссе. Также на проспекте Красного Знамени до кольца инструментального завода скопления транспорта. На Некрасовской в сторону Золотого моста и на Спортивной до Карской. На этом пока все. Всем легкой дороги и хорошего вечера.
2: Реклама спонсора.
3: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я умный охранно-телематический комплекс Starline с бессрочной гарантией на работу мастера.
4: Фирменный центр Starline. 8-914-650-0440.
3: Я буду с тобой всегда.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: В столице Приморья сейчас плюс 12, на завтра синоптики прогнозируют 17 градусов тепла. Облачно с прояснениями, в первой половине дня небольшой дождь.
0: Реклама.
5: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
3: Нежные, домашние, красивые, тихие.
6: Дети?
3: Если бы. Квартиры. Но для детей здесь самое место. В жилом комплексе бизнес-класса на Патрокле «Астон». А зори здесь тихие. Приватная территория, подземный паркинг, 5 квартир на этаже.
7: Вдали от шума, с видом на зарю и рассрочкой на первоначальный взнос.
8: Звоните 205-66-85. Застройщику ОСЗ «Астон». А зори здесь тихие. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алиутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
10: Обновленное меню с вкусными блюдами, свежий воздух и уютные беседки в окружении природы. Все это ждет вас в кафе «Веранда». Идеальное место для любого повода. Бронирование по телефону 233-0604. Кафе «Веранда», Чайковского, 12.
11: Девелопер Астера представляет.
12: Желаю

0: Комплекс «Лоза». Отдел продаж 8-423-280-50-20. Застройщик ООО «ССВАЗО». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Май чудодей – это время сиять по-настоящему. Покупай любые товары бренда Нинель, регистрируй чек на сайте чудодей.com и участвуй в розыгрыше 200 тысяч рублей на бьюти-шоппинг и крутейшие бьюти-боксы от бренда. Шоппинг «Чудодей» – это не только выгодно, но и по-настоящему приятно. «Чудодей» – магия твоего настроения. Подробности об организаторе акции, о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте чудодей.com. Количество призов ограничено.
2: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка «Борисенко». Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
3: Яркие впечатления и незабываемые эмоции. Ощущение скорости и свободы. Заряд бодрости и море адреналина. Ждут вас на лучшей картинговой трассе Дальнего Востока и Сибири в карт-центре «Примринг». Никогда не были за рулем? Это просто и безопасно. Вас поддержат наши профессионалы. Скорость так близко. Карт-центр «Примринг». Город Артем. Приморское кольцо 1.
4: Реклама на Авторадио. 22-66-500. Авторадио.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Жители Сочи заявили о взрывах в небе. В курортном городе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы отметили, что в Сочи работают средства противовоздушной обороны. Как пишет Лента.ру, в городе слышны сирены, а аэропорт закрыт по плану ковер. Это уже четвертая волна атаки на город. Украинские дроны атаковали Сочи на протяжении ночи. Ранее сообщалось о более 300 сбитых дронах над регионами страны в ночь на 7 мая. Налетом подверглись республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Власти Норвегии снова не пригласили российских дипломатов на памятные церемонии по случаю окончания Второй мировой войны. С 22 года представители официального Осло не участвуют в мероприятиях, организуемых российским посольством в честь Дня Победы. Также норвежская сторона не зовет российских дипломатов на свои церемонии 8 мая. В эту дату в Норвегии отмечают День освобождения. Он посвящен окончанию немецкой оккупации страны в 1945 году.

0: году. Об этом пишет «Московский комсомолец». Москву 9 мая ожидает облачная погода с дождями и ветром. Об этом рассказали в центре метео. Отмечается, что воздух в столице прогреется до 10-15 градусов выше нуля. Скорость северо-восточного ветра составит до 10 метров в секунду. 10 мая температура воздуха вырастет до 15 градусов.
1: Авторадио.

0: так. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так. А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
13: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Карта Яндекса показывает сейчас 3 балла. Небольшой затор на проспекте Красного Знамени в сторону кольца 3 рабочий на Сахалинской до развязки бухты Тихая, а также замедлен трафик в районе Луговой в сторону Карской. Всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Автомонитор. Авторадио. Погода.
1: Во Владивостоке на данный момент плюс 12. Завтра температура воздуха будет колебаться от 15 до 17 градусов тепла. В первой половине дня небольшой дождь, ветер умеренный до сильного.
0: Реклама.
2: Май наступил. Пора. Пора обустраивать идеальную зону для отдыха. Мебельград объявляет удачный сезон. Скидки до 30% на мебель для дачи и отдыха весь май. Диваны, столы, стулья, журнальные столики. Успейте выбрать с выгодой все, чтобы ваш дом стал по-настоящему любимым местом для отдыха. Обращайте внимание на желтые ценники. Мебельград.рф. Все для вашего комфорта. Мебельград.рф.
0: Авторадио представляет. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru 6+.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
0: Реклама на Авторадио. 22-66-500.
4: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и до...

0: реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Приморье.
0: Новости.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Любавинкина. Главная новость к этому часу. В России смягчат правила работы платных парковок. О чем идет речь, расскажу через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Партнер выпуска «Sequoia Park». Живите в небоскребе. Все включено. Prime1.rf.
0: Про главное.
2: Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. Семьи с четырьмя или более детьми должны иметь право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома, уверены в министерстве. Нововведения запишут в рекомендациях и направят их в регионы. Сейчас документ прорабатывают совместно с депутатами Государственной Думы. Администрации большинства российских городов сегодня оформляют только одно резидентское разрешение на семью для бесплатного хранения машин на платных парковках. Этого недостаточно, считают опрошенные газетой «Коммерсант-эксперты». По их сведениям, часть таких семей пользуется двумя машинами.
0: Про здоровье.
2: Россиян могут начать проверять на рак легкого. Особую компьютерную томографию планируют добавить в программу диспансеризации. Сейчас инициативу обсуждают в Минздраве, пишут ведомости. Пока в министерстве решают, людей какого возраста нужно проверять на рак легкого и как часто проводить такой скрининг. Лучевая диагностика легких в нынешнее время проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основание для проведения исследования определяет терапевт.
0: Про инициативы.
2: В России предложили официально разделить торговые центры и рынки. Как пишет «Коммерсант», с идеей выступил Российский совет торговых центров. Они просят ввести понятие «торговый центр» и начать их сертификацию. Сейчас в нашей стране 2000 моллов и 6500 торговых объектов, которые фактически могут быть рынками. При этом в законах нет четких разъяснений, из-за чего владельцы торговых центров могут столкнуться с рисками репутации и усилением контроля.
0: Про автомобили.
2: В России подорожали китайские автомобили. Их средняя цена выросла до 4 миллионов рублей. Купить машину одного из китайских брендов на сегодня почти в два раза дороже, чем аналогичную по классу от любого из отечественных марок. Интересно, что спрос на продукцию китайского автопрома остается высоким, несмотря на постоянно растущие цены. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты на четверг 88 рублей 6 копеек.
0: Про погоду.
2: Около 13 тепла сейчас во Владивостоке, завтра в городе облачно с прояснением. Небольшой дождь, ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 17 градусов. В крае в пятницу переменная облачность, на юге небольшой, местами умеренный дождь, ветер умеренный, на западе местами сильный. Температура воздуха в пятницу в течение дня в крае от плюс 9 до плюс 20 градусов. Наталья Любавинкина, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
0: Авторадио. Номер один.

Ну вот мы и держим. Держим правильный градус настроения. В данном случае, естественно, в эфире Авторадио. И, конечно же, ждем всех, дамы и господа, на крутом событии, когда настроение будет просто на 1000 градусов. Это 4 день июля. Это ВТБ-арена. Это большая дискотека Авторадио. Там выступит Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова, многие-многие другие. Мы ждем каждого. И, конечно же, главный танцпол лета нужно посетить. 4 день июля. Еще раз всем в помощь. ВТБ-арена. Встречай 30 тысяч гостей. Будет незабываемо. Причем майскими деньками также наслаждаемся. До 11 мая включительно действует промокод МАЙ на скидку 10% для того, чтобы вы с выгодой покупали билеты. Сайт Авторадио и авторадиодиско.ру в этом могут, конечно же, помочь. Категория 12+. Ну и в данный момент спасибо всем, кто остается вместе с первым автомобильным. Делаем погромче и движение только вперед. Все, как мы любим и умеем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
0: Авторадио представляет. Будто я
6: египтянин. Группа «Пикник» во Владивостоке. Юбилейный тур. 45 лет группе. Легендарные хиты, лазеры и атмосфера настоящего волшебства.
7: Мне нравится здесь королевский привык.
6: 15 мая. Фетисов-арена. 12+. 2026 год.
0: Авторадио представляет.
8: Группировка «Ленинград» во Владивостоке. 12 июня. Фетисов-арена. 18+.
9: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
10: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты.
11: Категория 16+.

0: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Смоленской области осудили женщину за реабилитацию нацизма в интернете. Она разместила в соцсетях комментарии, которые выражают неуважение к обществу и содержат презрительное отношение к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Наказание назначено в виде 2 лет принудительных работ. Из заработной платы осужденной ежемесячно будут удерживать 5% в доход государства. Кроме того, суд запретил женщине 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, пишет «Московский комсомолец». Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Владельцам земли рассылают поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на госуслугах. Как напоминает «Московский комсомолец», постановления о подобных штрафах выручаются лично, направляются заказным письмом или же поступают в личный кабинет на госуслугах. 7 и 8 мая возможны магнитные бури, об этом пишет «Московский комсомолец». 9 мая геомагнитных штормов предположительно не будет. Многие ученые считают, что слабые и средние магнитные бури происходят для людей почти незаметно. Другие эксперты рекомендуют метеозависимым следить за диетой и избегать чрезмерной физической активности. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
7: Но я хотел летать.
8: И я. Это же свобода.
6: Литвяк. Уже в кино. 16+.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Авторадио.

0: Авторадио и НТВ представляют «Ко Дню Победы». «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. Нойпюс. Реклама. Авторадио представляет.
1: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
2: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
3: Информационный спонсор «Авторадио».
0: «Авторадио» представляет.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 28 мая в концерт-холл. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Я календарь.
6: Концерт короля русского шансона Михаила Шуфутинского 7 июня в Фетисов-арене. Это умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Владивосток, приходите, будет круто. 12+.
3: Информационный спонсор «Авторадио».

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом утильсбора. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Российских автомобилистов предупредили о злоумышленниках, которые обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора за 10-15 тысяч рублей. Как рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, свои обещания мошенники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз. Но ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. Парламентарий напомнил, вернуть утильсбор можно только в одном случае, если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Продажи старой машины и покупка новой такого права не дают.
0: Про бизнес.
2: Компенсация для бизнеса из-за отключения связи не предусмотрена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что за недавним совещанием с членами правительства Владимир Путин особо подчеркнул важность информирования населения и обеспечения стабильной работы систем, которые имеют решающее значение для жизнеобеспечения. Граждан необходимо информировать о том, почему возникают проблемы со связью, подчеркнул президент. Напомню, крупные мобильные операторы 4 мая начали рассылать жителям Москвы и области предупреждение об ограничении мобильного интернета. Тогда в сообщениях уточнялось, что сбои могут возникнуть в период с 5 по 9 мая. Ограничения связаны и с отправкой СМС.
0: Про вирусы.
2: Вероятность того, что хантавирусы из Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, низка. Об этом РИА Новости рассказал представитель Роспотребнадзора Александр Семенов. По словам эксперта, скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции. Он отметил, что Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера, выполнявшего рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены 8 случаев заражения, из них 3 человек не выжили. Отмечу, основные переносчики инфекции – грызуны.
0: Про аэропорты.
2: Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс.
0: Про природу.
2: В московском регионе после аномальной жары начнется похолодание. Уже завтра днем воздух прогреется не выше 21 градуса, а в выходные температура опустится ниже нормы. Столбики термометров будут показывать всего около 15 градусов. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, сейчас дневная температура превышает норму на 6-7 градусов, но постепенно она будет снижаться. К нормальным для мая значениям температура вернется в понедельник, 12 мая, когда днем ожидается от плюс 16 до плюс 21 градуса. В последующие дни, по предварительным прогнозам, характер погоды существенно не изменится. Официальный курс доллара 75 рублей 22 копейки. Курс евро 88 рублей 6 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну вот договорились никогда никому друг друга не отдавать, авторадио никому не отдавать, ну и, конечно же, проводить время вместе. Дамы и господа, леди и джентльмены, с днем радио, позвольте всех поздравить. 7 мая, и это ведь праздник не только профессионалов, да, которые работают в эфире, это праздник каждого из слушателей. Но вот для кого существует радио, вы сами все понимаете. Если бы не было слушателя, ничего бы из этого не получилось. Ну что же, и сегодня давайте все это отпразднуем, потому что на НТВ выйдет телеверсия шоу «Авторадио Классика. Дуэты». Мы погрузимся просто в невероятную атмосферу. Это была сцена Государственного Кремлевского дворца. Звезды Авторадио исполнили лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Это красота самая настоящая. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ульяна Караулова, Акмаль, а также Дима Билан и Зиверт, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Шаман, Лолита, Мот, Хабиб, Татьяна Куртукова. Список колоссальный. Зачем мне всех перечислять? Просто мы можем сегодня вечером настраиваться и встречать День радио вместе с Авторадио и НТВ, чему и призываю. Поэтому вы знаете, чем заняться сегодняшним вечером. Всех еще раз праздником и, по возможности, эфир Авторадио здесь сейчас тоже погромче.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Добровольцы на СВО получат особые льготы. Как пишет ТАСС, каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 при назначении военной пенсии. Аналогичным образом выслугу добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных районах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в КТО также войдет в льготный стаж. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Екатеринбурга и Челябинска. Авиагавани снова принимают и выпускают самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Сегодня аналогичные ограничения были в воздушных гаванях Череповца, Уфы, Сочи, Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Кроме того, они действовали в Домодедово и Шереметьево. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Об этом пишет газета «Ру». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила чуть больше 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф.

0: Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
6: Всегда на связи.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Филипп Киркоров.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. На работе не дают развернуться. В войсках беспилотных систем не бывает незначительных миссий. Приходи за масштабными задачами.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
0: Присоединяйся к своим.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Задержки рейсов затронули российские аэропорты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В 8 аэропортах России ввели временное ограничение на прием и отправление рейсов. Как сообщили в Минтрансе, это сделано для обеспечения мер безопасности. Речь идет о Внуково, а также об аэропортах Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбово, Череповца и Ярославля. В столичном регионе уже больше 2 часов задержаны 30 рейсов на вылет. Ведомство напомнило, что при задержках авиакомпании обязаны помогать пассажирам по федеральным правилам. В аэропортах усилили работу служб, раздают воду и мягкие коврики, а также доступны комнаты матери и ребенка.
3: Про поручение.
2: Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она помогает отслеживать путь товара от производителя до продавца, а также защищает покупателей от подделок, передает Москва-24. Через такую маркировку можно узнать данные о составе и свойствах продукции. При этом сам код нельзя подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании. Президент отметил, что работа в этом направлении очень важна, и систему необходимо совершенствовать дальше.
3: Про интернет.
2: Жители и гостей столицы предупредили, что в ближайшие дни в городе могут ограничивать мобильный интернет и связь. Клиенты операторов уже начали получать такие сообщения. В них говорится, что в преддверии майских праздников возможны перебои с мобильным интернетом, а также с отправкой и получением СМС. При этом подчеркивается, что это не связано с состоянием самих сетей. Похожие уведомления получили и пользователи онлайн-сервисов. Им советуют пользоваться Wi-Fi. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов в беседе с Авторадио рассказал, как подготовиться к возможным ограничениям связи.
4: Надо, соответственно, все по максимуму скачивать. В первую очередь, конечно, картографию. Есть возможность скачать всю местность. Вот едете в какой-то новый регион, скачивайте эти карты заранее. Первая рекомендация. Вторая рекомендация, если искать стационарные точки связи, ну, на глаз они могут присутствовать рядом с крупными городами, на заправках, там, в магазинах, в кафе каких-то. Но это все возможно рядом с крупными населенными пунктами, потому что отдельно стоящая где-то между городами заправка, скорее всего, тоже будет запитана на связь операторов обычно. Физические карты, потому что вот эти бесконтактные платежи через телефон, бывают сбои, и не всегда вот этот дистанционный NFC-платеж может пройти без хотя бы единомоментного подключения к сети. Какое-то количество наличности, если интернет ограничивается массово, то в этом случае банкоматы тоже могут не сработать.
2: Ранее в Минцифры объясняли, что точечные ограничения мобильного интернета могут вводить по соображениям безопасности, в том числе для противодействия атакам беспилотников. Такие же ограничения вводились перед Днем Победы и в прошлом году. И в продолжение темы. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Но мы с вами без всяких сожалений тоже продолжаем полет, но по сути полет по прямому эфиру Авторадио. Ждем радио еще раз всех причастных. Вас, дорогие слушатели, тоже с этим праздником. Я продолжаю настаивать на том, что этот праздник, он общий. Да? Ну и сейчас можем как следует все это еще отпраздновать игрой «Много денег» в рамках счастливого сезона. 13 тысяч в банке, но наш партнер-то все у 2, и значит, по сути, мы сейчас сыграем на 26 тысяч рублей. Песню все узнали, песню все запомнили. Да что там, песню все знают наизусть. А значит, давайте действовать.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вместе с Авторадио, да, мечты сбываются. В этом никаких сомнений. Озонбанк здесь уже второй год, наш генеральный партнер. Мы разыгрываем второй миллион уже из 5 частями. И, соответственно, как вы понимаете, впереди второй суперфинал. И уже известна его дата. Это 4 день июня, дамы и господа, леди и джентльмены. Обвели эту дату красным в календаре. И, конечно же, будет еще в сумме 6-й доп. Суперфинал в конце года. Но давайте обо всем по порядку. Давайте про 4-й день июня на данный момент. Поверьте, время летит очень быстро. Время летит, ну, практически моментально. И, как и в старые добрые времена, как и всегда, вам нужно зайти на сайт Авторадио, вам нужно заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И в данном случае, в этом 13-м сезоне, удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Раньше мы говорили, что вы будете получать, а это, естественно, автомобили, это и квартиры, это и золото. В данном случае вы решаете это сами. Нет, опять же, если вам нужен новый автомобиль, так и пишите. Хочу новый автомобиль. И в рамках суперфинала эта мечта станет реальностью. Ну и мы продолжаем приближать 4 день июня, как вы понимаете, разыгрывая деньги, как было сказано ранее, 13 тысяч банки, которые могут превратиться благодаря нашему партнеру в 26 тысяч рублей. Но для начала давайте остановим рулетку. Итак, одно из моих любимых нововведений, правда, я не устану об этом говорить. Я сразу вижу, что звонить мы будем в Пермский край Оксане, прекрасной Оксане, которая мечтает, внимание, закрыть ипотеку. Популярная, естественная, постоянная мечта. Опять же, да, в суперфинале, в первом закрываем кредит на автомобиль, здесь кредит на квартиру, тоже все себе вполне естественно. Ну, давайте обо всем по порядку, давайте для начала Оксане здесь сейчас мы с вами позвоним. Номер набран. Будем верить, что Оксана на связи. Будем верить, что для начала, естественно, гимн Авторадио ворвется. С него все-таки все всегда начиналось и будет начинаться. Есть. Уже деньги заработаны. Уже есть 3000. Умножено, естественно, на 2. Какая громкая связь. Хочется поговорить. С Оксаной хочется познакомиться. Алло, Оксана, здравствуйте. Мы тоже вас слушаем всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. И мы вот сейчас всей страной гимн Авторадио. Также у вас услышали. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Ну, я вас слушаю. Это... Мне очень жаль, моя любовь пока вот у меня осталась в голове.
0: Что у вас? Оксан, еще раз. Очень плохо слышу.
2: Песня.
0: Какая песня? Вы сразу к делу, пожалуйста.
2: Мне очень жаль, моя любовь.
0: Ну, хорошо, давайте поступим по-другому. Во-первых, я вас поздравляю. Банк вы уже сорвали. Мне очень жаль, моя любовь, правильно? Да-да-да, это текст песни, это Савичева «Московский звездок». Вы уже победили. Ну, а теперь еще раз. Давай, здравствуйте, Оксана, здравствуйте. Алло. Оксана.
2: Здравствуйте.
0: Вот, наконец-то. Уже хорошо. Я вижу, вы мечтаете закрыть ипотеку. Скажите, пожалуйста, мне просто ради интереса. Ну, почему не поговорить с хорошим человеком? Это я про вас, если что, я не про себя. А, сколько осталось примерно сумма закрыть ипотеку? Ну, примерно.
2: Ну, 4.
0: Миллиона, естественно. Ну, конечно. Как же я мог здесь ошибаться? Оксан, в любом случае, мы будем за вас болеть. Опять же, еще достаточное количество суперфиналов в ближайшие 4 июня. Ваш номер в игре. Если ваш номер выпадает 4 числа, вы называете песню, которая прозвучала в эфире. То есть, как сейчас, да, вы сорвали банк. Обязательно Авторадио закроет ипотеку. Договорились?
2: Да.
0: Договорились. Вот сразу слышно, взбодрился человек. Конечно, супер, по-другому и быть не может. Оксаночка, продолжайте с нами играть. До новых встреч в эфире. Я вам этого искренне желаю.
2: Спасибо. Спасибо большое.
0: На связи, как говорится. Да, естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. И для Оксаны он теперь составляет, как мы и договорились, 26 тысяч рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, простите, ваш покорный слуга глуховат немножко. Такое бывает. Не всегда я все слышу сразу. Опять же, ну, 17 лет в эфире. Сегодня профессиональный праздник. Простите меня за все вот эти вот недостатки. Запускается рулетка. На кону стартовая сумма 5 тысяч рублей. Естественно, в ближайшем игровом эпизоде она уже превращается в 10. Ну и вперед, через четвертый день июня побеждать в суперфиналах. И, как я сказал, в конце года, в шестом суперфинале дополнительном, наш генеральный партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Что делать? Вы знаете, сказано достаточно. Ну что, через сайт Авторадио, к любимой музыке.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Жильцы дома в Перми, поврежденного при атаке беспилотника, размещены в пунктах временного размещения. Их обеспечили водой, будет организовано горячее питание, работает служба психологической поддержки. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. По поручению губернатора Пермского края организовано оперативное совещание. Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Ру». По итогам прошлого года доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдачи составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади подорожал в среднем почти на 15%. Пришедшая в московский регион жара к выходным сменится похолоданием. Столицу и область накроет облаками, а температура опустится чуть ниже климатической нормы. 8 мая ожидается плюс 14, плюс 16 градусов. В последующие дни погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Об этом сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что к выходным в столицу придут легкие черемуховые холода. Без снега, заморозков и штормового ветра. Московский регион накроет волновым циклом с запада, поэтому может быть дождливо. В День Победы погода будет нелетная. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Контроль за трудовой миграцией могут усилить. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Госдума рассмотрит законопроект, который касается правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут ведомости. Речь идет о списке профессий, по которым иностранцы могут проще получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот перечень входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия для МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 2027 по 2030 год и, как пояснили в ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы.
2: Про работу.
1: Крупные российские застройщики стали урезать премии руководству. По итогам прошлого года 9 девелоперов сократили такие выплаты почти на треть. Если раньше компании еще старались удерживать сильных управленцев бонусами, то теперь бизнес все чаще включает режим экономии. Ситуация на рынке жилья осложнилась из-за сдержанного спроса и дорогих кредитов. И на этом фоне компании пересматривают не только планы, но и систему премий. О том, в каких сферах бонусы сейчас уменьшаются, а где наоборот остаются высокими, Авторадио рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян.
3: На данный момент выплаты снижаются сильно в сфере гостинично-ресторанного обслуживания, в сфере товаров народного потребления, также в сфере IT. Это места, где бонусы и надбавки руководителям высшего звена быстрее всего режутся. А вот где у нас ждут повышения, это, конечно же, промышленность, производство, в ряде случаев стройка. Это финансовые сферы в виде банков, в том числе инвестиционных банков. Это сфера финтеха, которая у нас востребована. Ну и, конечно же, сфера продаж, которая всегда была, есть и будет востребована. Там бонусы как были высокие, так и будут продолжать оставаться высокими.
1: При этом аналитики отмечают, что в девелопменте в ближайшее время больших премий ждать вряд ли стоит. Компании и дальше, скорее всего, будут осторожнее тратить деньги и внимательнее смотреть на результаты работы.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, совсем скоро мы отметим День Победы. Особый и торжественный праздник для всей страны. Год назад мы все вместе пели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из сотен городов и поселков России, а еще из 14 зарубежных стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ и социальная сеть «Одноклассники» снова объединились, чтобы от всего сердца вместе спеть легендарную песню. 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, смотрит НТВ и поет в «Одноклассниках». Где бы вы ни были в этот момент, присоединяйтесь. Пойте «Катюшу» вместе с нами, снимайте видео и отправляйте их в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие ролики войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. 9 мая в 13:30 вся страна споет «Катюшу». Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион Динамо. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва готовится к празднованию Дня Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение о прекращении огня в честь Дня Победы ранее принял Владимир Путин. В Кремле также отметили, что Москва никак не отреагировала на заявление Владимира Зеленского о режиме тишины с полуночи 6 мая. На этом фоне столица готовится к праздничным мероприятиям. Кремль опубликовал список зарубежных гостей, которые приедут в Москву. Среди них президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также представители Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. В Кремле добавили, что дополнительные меры безопасности перед праздниками будут усилены.
3: Про экономику.
2: Центробанки заявили, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на резюме апрельского заседания регулятора. В ЦБ отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитываются внешние риски и ситуация с бюджетом. Ранее в Центральном банке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается Всемирный день пароля. К этой дате эксперты напомнили, что самые простые и привычные комбинации по-прежнему остаются самыми уязвимыми. Пользователи часто выбирают цифры, даты и простые слова, например, такие как Love, Magic или Friend. По оценке специалистов, больше 60% таких паролей можно подобрать меньше, чем за час. Отдельные эксперты обращают внимание, что небезопасно ставить один и тот же пароль сразу на несколько сервисов. Подробнее о том, почему банальные комбинации так легко взламывают, и как лучше защитить свои аккаунты, Авторадио рассказал главный разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер.
4: Самые простейшие программы по подбору паролей, даже они используют определенные словари слов, которые тоже как раз собраны по популярности. То есть, если вы какое-то простое слово, как love, будете использовать, то ваш пароль мгновенно раскроется самыми даже простейшими инструментами взлома. Пароль должен быть сложным, и не очень хорошо, даже плохо, если мы используем один и тот же пароль для разных там сервисов, приложений. Поэтому существуют специальные программы, часто они встроены в операционные системы, ну, например, там в macOS такой есть, и в Windows есть. Это программы, где хранятся и создаются сложные пароли. Единственное, что вот эту программу очень важно выбирать по принципу тому, кому вы доверяете, дата разработчиков, которые заслужили доверие.
2: Специалисты акцентируют внимание на том, что необходимо использовать длинные уникальные пароли для каждого аккаунта. Кроме того, для дополнительной защиты эксперты рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 75 рублей 22 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 88 рублей 6 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

И, кстати, вроде бы два слова, да, но таких важных. Невозможно, оно возможно. Хочется в это верить, хочется к этому стремиться. И надеюсь, что у вас все обязательно получится, и вы достигнете желаемых результатов. Ну и тем более под звуки авторадио сделать это капельку, но все-таки проще. Поддержим музыкально и, конечно же, добрым словом. Причем за это в данном случае отвечаю я, Иван Прудников, страна.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В ряде аэропортов России меняют расписание рейсов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В нескольких воздушных гаванях продолжают действовать ограничения на прием и отправление самолетов. На этом фоне авиакомпании корректируют расписание, а пассажирам советуют заранее проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт. Как сообщает Москва-24, задержаны или отменены почти 100 рейсов. Ограничения сейчас действуют во Внуково, а также в аэропортах Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Для пассажиров задержанных рейсов в терминалах организовали раздачу матрасов. Также работают комнаты матери и ребенка и детские зоны. Из-за ситуации в аэропортах Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия.
3: Про автомобили.
2: Российский союз автостраховщиков посоветовал водителям заранее подготовиться к возможным перебоям мобильного интернета. При проблемах со связью могут возникнуть сложности с оформлением ДТП через онлайн-сервисы. Специалисты напомнили, что в таком случае европротокол все равно можно оформить на обычном бумажном бланке, который выдает страховая компания. Кроме того, автомобилистам советуют заранее сохранить контакты страховщика и держать под рукой бумажную копию полиса ОСАГО. О том, как правильно оформить европротокол при ограничениях связи, Авторадио рассказал замначальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов.
4: Первое, обязательно, это документ о ДТП, называется извещение о ДТП, которое может быть оформлено или на бланке на бумажном, который выдает страховщик, или в электронном виде. И при этом форма никак не влияет на размер выплаты, что в бумажном, что в электронном виде. Вопрос о выполнении фотофиксации данных о ДТП. Законом об ОСАГО предусмотрено, что наличие или отсутствие фотофиксации влияет на размер выплаты. Это, естественно, это направлено на противодействие мошенничеству.
2: Эксперт также рекомендует заранее проверить, есть ли в машине необходимые документы и бланки.
4: Мы рекомендуем сейчас запастись уже этими бланками извещений. Если вы получали бланки, скажем, год назад, они вполне актуальны. Поэтому нужно проверить, что у вас завалялось в бардачке. Если нет, то обратиться к страховщику и уже прямо сейчас запастись этими бланками извещений. Что касается самого полиса, но сейчас же у многих, опять же, полисы в электронном виде. Поэтому если вы заблаговременно скачаете свой электронный полис себе на компьютер и найдете возможность его распечатать, то это будет очень хорошо.
2: Ранее Владимир Путин заявлял, что ограничения в работе интернета в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.
3: Про работу.
2: На рынке труда появились новые условные типы соискателей – единороги и волки. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов по подбору персонала. Единорогами называют кандидатов, от которых работодатели ждут почти всего сразу – опыта, самостоятельности, быстрой адаптации и желания расти внутри компании. А волками – тех, кто вместо реального опыта показывает хорошо собранную профессиональную легенду. По словам экспертов, с приукрашиванием опыта регулярно сталкиваются около трети работодателей. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Так сильно хочется, чтобы вы настраивались как можно чаще на эфир Авторадио. Благо, способов более чем достаточно. Это может быть классическое FM-вещание, это могут быть умные колонки, это может быть наш официальный сайт. Пожалуйста, там можете следить и за видеотрансляцией из нашей новой студии. Не так давно мы сюда переехали. Так что возможности проводить время вместе очень и очень много. Выбирайте удобный способ для себя, и пусть наше путешествие длиной в десятилетия продолжается. Иван Прудников меня зовут. Вы вместе с Первым автомобильным. И за это, как всегда, огромное спасибо.

Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля в

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. МОК не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Международный олимпийский комитет решил пока не менять рекомендации в отношении российских атлетов. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на пресс-службу организации. При этом МОК рекомендовал снять ограничения с атлетов из Белоруссии, поскольку местный олимпийский комитет, как отмечается, соответствует необходимым критериям. В отношении России сохраняется прежняя позиция. В МОК пояснили, что вопрос по Олимпийскому комитету России еще обсуждает комиссия по правовым вопросам. Глава Минспорта Михаил Дегтярев заявил, что разочарован этим решением. Однако он добавил, что Россия продолжит добиваться полного восстановления прав своих спортсменов.
3: Про нововведение.
2: В России расширят список оснований для приостановки водительских прав. Новые правила коснутся случаев, когда у водителя выявляют возможные медицинские противопоказания к вождению. После такого уведомления человеку нужно будет в течение 3 месяца пройти дополнительный медосмотр. Если этого не сделать, то права признают недействительными. При этом, как отмечают эксперты, речь не идет о мгновенном лишении удостоверения. Подробнее о том, как именно будет работать новая схема, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер.
4: Не аннулирование, а приостановка действия водительского удостоверения, потому что у человека при выявлении каких-то заболеваний, связанных с невозможностью управлять транспортным средством, ему дается 3 месяца для того, чтобы пройти дополнительный медицинский осмотр и выяснить, возможно управлять или нет. Если заболевание хроническое не подлежит лечению, ну, понятно, что права приостанавливаются навсегда. Если же это можно вылечить, или это, например, ошибка какая-то при более глубоком исследовании, тогда права продолжают восстанавливаться, и они действуют. То есть они не аннулируются, а именно приостанавливаются.
2: Эксперт также уточнил, какие права попадут под это действие.
4: К российским даются международные, одни без других не действуют. Соответственно, это будет распространяться и на международные. То, что касается иностранных прав, здесь вопрос остается открытым, потому что они вне системы, поэтому не уверен, что с этим можно будет что-то сделать. Но с другой стороны, люди, которые занимаются там профессиональным управлением транспорта или вообще пользуются иностранными правами, действие этих прав в любом случае там не более года. Да, потом человек должен заменить эти права на российские, если он здесь живет.
2: Новые правила начнут действовать с марта следующего года.
3: Про Авторадио.
2: Сегодня отмечается День радио, праздник, с которого началась целая эпоха связи, музыки и эфира. Именно 7 мая в России вспоминают изобретение Попова, которое когда-то изменило способ общения на расстоянии и в итоге подарило нам привычное радио. В честь этой праздничной даты сегодня ночью телеканал НТВ покажет телеверсию грандиозного шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» из Государственного Кремлевского дворца. Звезды Авторадио исполнят свои лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Для зрителей выступят Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и Люся Чеботина, Юлиана Караулова и Акмаль, а также Дима Билан, Зиверт, Полина Гагарина и многие другие. Телеверсию шоу «Авторадио. Классика. Дуэты» смотрите на телеканале НТВ в 0:40. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Кто-то говорит море гудбай, кто-то из наших слушателей вполне возможно скоро скажет ему hello. Друзья, я вас приветствую, на связи Марат Волошин, это новый эпизод фирменной игры «Много денег». Напомню, что это наш 13-й сезон, а значит счастливый, и мы в компании с нашим генеральным партнером Озонбанк разыгрываем в этот раз 5 миллионов рублей по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Первое, кстати, мы уже исполнили, и вот уже совсем скоро, а именно 4 июня, мы будем воплощать в жизнь еще одну мечту одного из вас. Ну а пока я предлагаю вам сыграть на деньги, дела на паузу и... Поехали.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, еще раз, как принять участие в нашей игре? Если вы уже играли с нами в одном из прошлых сезонов, просто зайдите на страницу игры на сайте Авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Новых же участников игры мы с нетерпением ждем по тому же адресу на сайте Авторадио.ру, где вы можете, где вы должны будете пройти максимально простую регистрацию и поменять гудки в своем мобильном на гимн Авторадио. Ну а далее также делитесь с нами вашими желаниями. Прямо сейчас мы будем играть с вами на деньги. Я напоминаю наши правила. 3000 рублей мы дарим, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, а назовете песню, только что прозвучавшую в эфире. Сейчас у нас, кстати, играл трек Мумитроля совместно с Филат Векера с Амора Гудбай, то заберете всю сумму в банке. На данный момент это 5000 рублей. Но это еще не все. Наш генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму. Откройте карту Озонбанк и получите свой выигрыш в двойном размере. Ну а теперь самое время остановить авторадио-рулетку и узнать, с кем мы именно сейчас будем играть. А играем мы с Юлей из Москвы, и вот я вижу ее мечту. А что мечтает у нас Юля? Юля хочет квартиру для дочери и внуков. По-моему, просто замечательная мечта. Я, кстати, знаете, вам честно признаюсь, мне очень нравится, когда мечты связаны, как сказать, не с самим слушателем, а когда слушатель хочет кому-то что-то подарить или вручить. Это так всегда приятно и классно. Но давайте будем звонить Юле и будем уточнять, что за квартира, где квартиру хочет Юля. Это же всегда интересно. Итак, набираем номер телефона. Ну и, конечно же, по традиции мы всегда ждем наш гимн Авторадио, который обязательно должен быть вместо гудков. Я уверен, что мы его услышим. Итак, раз, два, три. Юля. Да, он есть. Ох, Юля, берите трубочку, очень хочется с вами поговорить. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Юля, здравствуйте, это прямой эфир Авторадио, фирменная игра «Много денег». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юля, мы очень рады, что вы ответили на наш звонок, и вдвойне мы рады, что услышали гимн Авторадио у вас вместо гудков. Это значит, что вы уже выиграли 3000 рублей, с чем мы вас и поздравляем. Юля, вы с нами?
2: Да.
0: Вот, вы рады?
2: Да.
0: Отлично. Юля, скажите, пожалуйста, вот мы увидели вашу мечту. Вы хотите квартиру для дочери и внуков, все верно?
2: Все верно.
0: Замечательно. А есть приблизительно локация, где бы вы хотели приобрести эту квартиру?
2: В Москве.
0: Где еще раз?
2: В Москве.
0: Очень плохо вас слышно, Юля. В Клину вы сказали? В Москве. Вот что же я про клин? Конечно, в Москве лучше всего. Слушайте, ну, Юля, желание замечательное. Как вы знаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Мы будем надеяться, что совсем скоро, а именно 4 июня, вот у нас состоится второй суперфинал, и Авторадио-рулетка вновь выберет ваш номер, и ваша мечта осуществится. Ну, а пока мы с вами хотим сыграть на деньги. В нашем банке сейчас 5000 рублей, которые мы очень хотели бы вам вручить. Скажите, пожалуйста, вы прямо сейчас слушали Авторадио? Можете ли вы назвать песню, которая только что играла в нашем эфире?
2: К сожалению, нет.
0: К сожалению, нет, Юля. Ну, ничего страшного. В любом случае, вы победитель. Мы вас поздравляем. 3000 рублей превращаются у нас благодаря нашему генеральному партнеру Озонбанк в 6000 рублей. Совсем скоро вы эти деньги получите на свою карту Озонбанка, с чем мы вас и поздравляем. Ну и напоминаем, что, Юля, ваш номер телефона остается в нашей авторадио-рулетке, поэтому, возможно, совсем скоро мы вам снова позвоним, и мы снова с вами сыграем может быть, на деньги, а может быть, уже и на мечту. Еще раз, друзья, напоминаю о нашем призовом фонде. Он состоит из 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний, но это еще не все. Под Новый год состоится 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Ну и в конце, друзья, напоминаю еще раз. Я буду много раз повторять эту дату. 4 июня. Именно в этот день мы будем исполнять желание одного из вас. Готовьтесь, мечтайте и внимательно слушайте Авторадио. Ну а тем временем в банке игры у нас 7000 рублей. На эту сумму мы сыграем в следующем игровом эпизоде уже очень скоро, точнее завтра. Я запускаю Авторадио-рулетку. С вами Марат Волошин. Оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Слушайте Авторадио максимально внимательно.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 20 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Минобороны назвали сроки перемирия ко Дню Победы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Одностороннее перемирие с Украиной начнется в полночь 8 мая и продлится до 10 числа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве заявили, что на это время российские войска полностью прекратят боевые действия, а также ракетные и артиллерийские удары. Украинскую сторону в Минобороны призвали последовать этому примеру. Решение о перемирии ранее принял Владимир Путин. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Киев также объявлял режим тишины с 5 на 6 мая. Однако позднее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы нарушала его более 1800 раз.
3: Про деньги.
2: В марте и апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передают «Известия». При этом в ЦБ подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля.
3: Про жилье.
2: В Подмосковье начали появляться объявления о сдаче лоджий и балконов под жилье. Так, Воденцова, собственник квартиры, предложил снять застекленную лоджию за 13 тысяч рублей в месяц. В объявлении говорится, что помещение подходит для проживания в теплое время года, а жильцам доступны кухня и бытовая техника в квартире. При этом эксперты напоминают, что использовать лоджию как полноценное жилое помещение нельзя. Почему такая аренда может обернуться проблемами для собственника, Авторадио рассказал юрист Алексей Горелов.
4: Нашего законодательства лоджии и балконы являются нежилым помещением в составе жилого помещения. И использовать его как жилое помещение закон не допускает. Таким образом, если я, как владелец квартиры, хочу сдать кому-то нежилое помещение, я нарушаю правила сдачи жилого помещения, и данные мои действия являются незаконными и необоснованными. В том числе в этой части применима статья, которая говорит нам о нарушении правил пользования жилыми помещениями. Здесь по факту идет момент, что мой арендатор, который у меня проживает, может после проживания сказать: уважаемый собственник, так как ты нарушил условия и сдал мне под видом жилого нежилое помещение, я требую расторжения договора и возврата денежных средств. Кроме того, ты меня не зарегистрировал, вот тебе еще обращение в полицию, что ты занимаешься незаконным предпринимательством.
2: Ранее эксперты рынка недвижимости отмечали, что аренда жилья начала дешеветь на фоне роста количества предложений.
3: Про природу.
2: В ближайшие дни прогнозируют повышенную вероятность магнитных бурь. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН, это связано с ростом скорости солнечного ветра рядом с Землей. При этом активность Солнца сейчас остается низкой, а возможные геомагнитные возмущения оцениваются как средние. Более заметный период ожидается уже на следующей неделе. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра – 74 рубля 62 копейки, курс европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: чтобы трек из них хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Но плакать мы с вами однозначно не будем. Напротив, хочется пожелать улыбок. Весна в разгаре, у нас впереди целый летний сезон. Еще бархатный сезон никто не отменял. Самое лучшее действительно впереди. И вот с этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед, как и любит авторадио. Иван Прудников меня зовут. Легкости всем пожелаю. Доброй ночи. И давайте капельку, но все-таки расслабимся.